0: И они же обычно дают скидочку именинникам, да, обычно там за 7 дней до, 7 дней
1: Юля,
0: после.
1: Я понял, что смена возраста приближается, мне уже приходят смски от различных магазинов, да.
0: Так это всегда, то что это не зависит от возраста, это всегда,
1: но
0: еще только смски появились,
1: Юлечка,
0: уже, все.
1: Что столько, сколько мне будет, у меня никогда в жизни не было столько лет.
0: Логично.
1: Понимаешь,
0: логично,
1: что происходит. Так же и первое утреннее шоу, друзья. Только почему-то нам на эфирный телефон не приходит предложение со скидками.
0: Я вообще
1: в шоке,
0: да. Но мы
1: воспользуемся моими.
0: Поэтому, уважаемые компании, мы готовы праздновать. Мы ждем скидки. Шутка, шутка.
1: Говорит тот человек, который исключительно на безалкоголе живет.
0: Ну, так и есть.
1: Юлечка, молодец.
0: А мне поесть?
1: Юля, поесть, я попить. Мы на контрасте работаем. Так или иначе, праздники грядут. Повод для встречи имеется, о нем еще непременно напомним, где мы 29 числа с вами увидимся. Ну, а сегодня все по расписанию. Стартовали в 6.55 до 10.00. Продержимся, и все это при поддержке генерального партнера шоу «Пуш» лаборатории «Гемотест».
0: До 30 сентября в «Гемотест» действуют суперцены на базовые детские анализы. Они как уроки математики и русского языка. Без них никуда. Вам помогут оценить здоровье, узнать, почему болит живот и понять причины аллергии. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени, почки по суперцене в «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выслушайте.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7:07 уже в Новосибирске, подходите поближе. Друзья, подкинем поводы для разговора, отметим, поздравим и, конечно же, запустим тему в эфир и голосование.
2: Если, кстати, у вас есть какие-то приятные события в жизни, сегодня прекрасный денек, 26 августа, мало ли чего в жизни случилось, рассказывайте, делитесь, будем поздравлять, если что, поддерживать, желать и так далее.
1: Прозвучало двояко, мало ли чего у вас там. Ты все же, это как пожелание удачи, какую интонацию и смысл ты вкладываешь в это. Удачи! Удачи вам, друзья!
2: Не так, не так. Удача!
1: Удачи! И ты такая, мало чего!
2: Нет, это
1: приключилось. Нашли приключение на одно место.
2: Ну
1: давайте мы вам подкинем. Давай.
2: Ну а что касается праздников сегодняшнего дня, их на самом деле немного. Сегодня день благодарности собаке. Поэтому, если у вас есть вот этот волшебный кожаный нос, чмокните от первого утреннего шоу.
1: А, это ты про это?
2: Да, именно так.
1: Я почему-то про себя подумал, я еще тот собака.
2: Сутула.
1: Благодари меня. Благодари судьбу, Юлечка.
2: Спасибо, ты его.
1: А ты тоже местами еще та.
2: Псина. Если вам
1: и
2: нужно,
1: тебе спасибо.
2: Если вам нужны какие-то еще прекрасные слова в адрес именинников, не знаю, кого-то, зовите. Кажется,
1: доброта зашкаливает.
2: Будет
1: у
2: за
1: нас
2: гранью.
1: Даже не 80, а 81 уровень доброты сейчас был. Так, что еще можно отметить?
2: Давайте посмотрим, кто родился в этот прекрасный денек 26 августа. Доктор Албан. Ну, тот самый.
1: Ну, сейчас будет It's My Life, это точно зарядим.
2: Также родилась Светлана Рерих. Две ладошки. Нежные.
1: Помню.
2: Я всегда думала, что она там поет? Нежные окошки. Думаю, какие нежные окошки? Ну, думаю, мягенькие какие-то окошки. А там нежные кошки.
1: Ну, не будем про кошек. Сегодня день благодарности собаке.
2: Да, логично. Ну и Макалей Калкин тоже вот это 90-е, да, нас не отпускают. Ну и мы сегодня решили, раз уж у нас тут доктор Албан, Светлана Рерих, ну такие музыкальные исполнители из прошлого, мы решили задать вам вопрос. Знаете, пока у нас в большей степени наша прекрасная детская аудитория еще не учится.
1: На каникулах, девчонки, мальчишки, да. А родители-то наверняка помнят, будем говорить сегодня про аудиокассеты.
2: Эпоха аудиокассет. Тема сегодня в первом утреннем шоу. Ну, во-первых, самый главный вопрос, он уже идет в нашем голосовании в социальных сетях. А вы застали аудиокассеты или нет? Вот у вас они были,
1: ну, потому, если
2: что,
1: да.
2: Потому что я знаю людей, которые уже родились после того, как кассеты уже перестали быть актуальными. И поэтому вы можете оставить свой голос, что уже не
1: да
2: застали.
1: Или нет? Ну, это самое простое, но нам же нужны истории. Мы хотим, чтобы вы повспоминали, какие самые были любимые, ну и откуда это все появлялось, записывали.
2: У меня вот еще
1: звукозаписи.
2: Отдельный вопрос. А вы записывали на аудиокассеты что-то дома?
1: Конечно.
2: Там, не знаю, с радио, да, что-то записывали. Записывали, не знаю, свой голос.
1: С телевизора микрофон. Родители записывали, меня заставляли на паузу нажимать.
2: Серьезно?
1: Отжимать и нажимать.
2: Какая прелесть.
1: Начинали ведущие песни года разговаривать по телевизору. Да, я это застал. Ну, а потом уже осознанно собирал, Юля, и в один из переездов, это было лет, наверное, 8 назад, финальный в моей жизни был переезд к этой минуте, там все, конечно, ушло в утиль. А потом ты сидишь и думаешь, сейчас же это все возвращается, и плееры, и кассеты, и конкурсы перемотать. Дай кассету карандашиком.
2: Да, кстати, актуальная история. Нет, я прям помню, у меня до сих пор сохранились у родителей кассеты. Это, я не помню, какие другие были, но вот эти вот точно присутствовали. Первое. Это «Руки вверх» кассета, самая первая. Я, по-моему, рассказывала братам привезенная.
1: Так.
2: Из Екатеринбурга, между прочим.
1: О, круто.
2: Тогда еще «Руки вверх», кстати, не особо были популярны. Это вот был первая кассета. Я даже думаю, чего за «Руки вверх»?
1: Ну, потом-то, да, из каждого утюга звучали.
2: Что? Потом, второе, это «Элен и ребята». Я тоже удивилась как-то. «Элен и ребята». У меня были
1: интересный
2: все
1: выбор.
2: Кассеты. Все кассеты «Элен и ребята» были. Аудио с песнями. И третье, это была подборочка. Подборочка, она была рукой подписана, какие у нее там на ней песни. Я с радио записывала песни. Но тогда не было еще интернета. И да поэтому, конечно дело. Же, ты записывал любимый, причем это ж надо было поймать, и ты так обожал, когда ведущий говорил. Нет, когда ведущий говорил, в ближайшие минуты мы услышим. Я такая, о-о-о, и я была готова.
1: А потом ведущий в конце песни выходит, и наконец песня начинает что-то говорить. Я однажды так ехал в 45-м автобусе, еду, слышу, играет Энрике Иглесиас и Уитни Хьюстон, а потом я начинаю говорить. Понимаешь?
2: Или вот эти вот истории, нам даже слушатели присылали, что они записывали на аудиокассету, как они дозванивались в прямой эфир, в программу по заявкам, заказывали песни,
1: да.
2: И у них был, говорит, у меня свой, есть и свой голос, как
1: не,
2: я дозвонилась.
1: Это вообще крутая техника, это уже магнитолы появились, музыкальный центр.
2: Ну который... да, музыкальный центр, где запись, все как положено.
1: Обалдеть, техника. Но я тебе сейчас расскажу, как у меня все это появлялось.
2: Давай.
1: Но изначально это были все сборники студии «Союз». «Союз-19», «Союз-20».
2: Ну, кстати, по-моему, один только был, и все.
1: Однозначно, где 90% не пойми чего и пару хитов. Ну, это же была замануха.
2: Это естественно.
1: Однозначно было продвижение песен и артистов.
2: Вот эти неизвестные люди, мне кажется, доплачивали студии «Союз», нет?
1: Конечно, я думаю, да.
2: Я думаю, что да.
1: Бизнес, ничего личного.
2: Потому что идет, я не знаю, там, Алла Пугачева, Шура, там, еще кто-то.
1: И группа «Шрындрымдын»
2: какая-нибудь. Вот что-то такое, да. Ты думаешь, а ты кто?
1: Да, было дело. Потом у меня была подборка специально для мамы. Все альбомы Михаила Шафутинского, Таня Буланова. Потом пошла Валерия, что-то еще. Прямо вот на отдельной полочке лежала. А еще, когда появились студии звукозаписи, и ты сам выходил, приходил с кассетой пустой, и говоришь, мне вот на эту сторону доктора Албана запишите. Вот там точно был доктор Албан. А на второй стороне был, по-моему, Ace of Base. Прям хитяры тех времен. Можно было выбрать самому. Это были самые ценные экземпляры в коллекции.
2: Ну и вы, друзья, рассказывайте тоже. А вы застали эпоху аудиокассет? Какие были кассеты самые любимые? Вот первое, что вспоминаете, вот эти кассеты точно были. Ну и записывали ли сами что-то на эти самые аудиокассеты? Все подробности, как уже было сказано, присутствуют в наших соцсетях. А это группа ВКонтакте, это наш Макс-канал, Телеграм-канал. Заходите, там идет голосование, уже полетели ваши сообщения.
1: И личные сообщения тоже можно отправлять на номер 8-983-510-107, включая СМС. Хотел сказать пейджер, но нет. Пейджер уже отключили.
2: Ну, а также, да, Макс, Телеграм, пожалуйста.
1: СМС-очки.
2: Тема ждем. Сегодня немного ностальгическая, с другой стороны, но если вы застали, круто, сейчас поделитесь эмоциями. Если не застали, узнаете, как оно было, да? Ну и нам расскажете, что вы такого не застали, у вас такого не было.
1: Начало положено, друзья, через 3 минуты после доктора Албана, именинника
2: это
1: этого дня.
2: Сторона А или Б?
1: Это А-сторона.
2: Вот сейчас.
1: Исключительно
2: песня со стороны А-кассеты,
1: да,
2: Артема Фадеева.
1: Специально подобранная. Потом ваши послания полетят в эфир. Пишите. Ждем.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 7.18 в Новосибирске. Вот такая музыка у нас сегодня в честь дня рождения доктора Албана. Да еще и мы про аудиокассеты говорим. Подходите поближе, друзья, вспоминайте. Все подробности в группе ВКонтакте, в наших Макси телеграм-каналах и в личные сообщения уже полетели ваши воспоминания на тему аудиокассет. Были они у вас? Как появлялись? Может быть, что-то записывали? Делали собственные сборники?
1: Ну, давайте почитаем. Николай написал: специально ходил на рынок покупать кассеты. В основном «Сектор газа», «Король и шут» и «Петлюра».
0: Нормально. Подборочка, выбор, да? Подборочка мужской такая. Мужской правильный выбор.
1: Дмитрий пишет: было такое, отдыхал в деревне летом, так получилось, что у друга была только одна кассета «Руки вверх». Вот под нее отдыхали почти все лето. Понимаете? И вот, ну, «Руки вверх» зашли, да?
0: Да.
1: Дальше.
0: Из телевизора записывал Дмитрий, вот видишь.
1: Анастасия написала: что значит были кассеты? Они до сих пор где-то на даче лежат. Записывала музыку с радиостанции. У родителей были кассеты «Лесоповал», группа «Нэнси» и сборники «Союз».
0: На столе чистый лист.
1: Дальше, кстати, по поводу студии «Союз». Ирина написала: самыми любимыми кассетами были сборники «Союз». На площади Маркса был киоск с кассетами.
0: Так.
1: И после того, как выйдет какой-нибудь хит, ты бежал, сразу покупал кассету. И неважно, что там к этой песне на сборнике шло, допом еще вот это...
0: Мы про это уже говорили,
1: ее,
0: да?
1: Не еще 20 что. Кассет, не, о, песен непонятно чего. Но там, главное, была заветная песня. А зафанатев от «Руки вверх», я собрала все их альбомы. Выкинуть кассеты до сих пор рука не поднимается.
0: И правильно, что не поднимается, потому что нам прислали... нам на радио видео прислали, да? Там история о том, что...
1: От Дмитрия.
0: Дмитрий делал... сборники самостоятельно с разных источников собирал, даже вот была техника с пластинок переписать на кассету, и недавно нашел кассету 87-го года, которая играет великолепно.
1: Хотя вот как опять же Дмитрий нам рассказал, тогда говорили, что да кассета живет, да, 5 лет, потом она разрушается.
0: Обсыпется, высохнет, все. Играет 87-го года, нормально.
1: Ну давайте еще одно сообщение. Много ваших воспоминаний, друзья. Все будем до 10 часов озвучивать, вот погружаться вот в эту атмосферу. Олег написал: у меня и сейчас аудиокассета есть. Там есть запись, где поет моя супруга в ванне. 30 лет назад.
0: Это что за концерты давали в ванной комнате?
1: Что там у вас происходило? Прям стало
0: соли, о, соли, мио! И мочалкой трется, да?
1: Мне интересно.
0: Ты сантроп.
1: Жена была в курсе, что ее записывают в тот момент? Ну, то есть вы сообщили от этого? Предупреждаю, Олег, в данный момент ведется запись вашего пения.
0: Олег, мы просим вас отцифровать это и прислать нам. Мы в пятницу поставим вместо трешепайзеров.
1: Ну, потому что мы хотим, да, ну, послушать.
0: Если получится, ждем с нетерпением. Ну и ждем еще ваших историй и рассказов на тему аудиокассет. Пока вы пишете, мы напомним вам о том, что партнер шоу «Пуш» — ЖК «Акварельный 4.0».
1: Купите квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получите скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Телефон 383-2023. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООСЗ «Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».
1: Опять нет места?
2: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама. Xenon Shop 54. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82.
4: Что изменилось после лечения?
5: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях. Спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что

0: Это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
1: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
3: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют» – старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
5: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
8: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
9: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
10: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
11: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
12: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
14: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
13: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Гекель А». Безумно крутая шаурма.
4: Безумно крутая шаурма желает добрейшего, вкусного утра всем, кто слушает радио «Юнитон». И для вас приготовила подарки в виде сертификата на 1000 рублей.
5: Для того, чтобы вы пришли, что-нибудь себе заказали, подняли себе настроение. А настроение, кстати, может быть разным, но аппетит должен быть только одним – безумным. Если хочется вкусно, сытно и с удовольствием, загляните в «Безумно крутая шаурма». Безумно вкусно. Ну и мы
4: давайте
5: сейчас...
4: играть.
5: У нас будет такое немножко безумное задание.
4: Сегодня будет вот прям посложнее.
5: Непростое, непростое. Честно, я вот на мне Артем проверял, я не справилась. Вернее, я сижу такая, это что-то крутится в голове, что-то крутится,
4: ну,
5: крутится,
4: что крутится, мы делаем, крутится. Чтобы у Юли крутилось, и у вас тоже, и у меня. Берем песню известную, переделываем на новый лад, в стилистику другую погружаем. Текст, конечно же,
5: главное, музыка там другая будет.
4: Естественно. Что касается композиции в оригинале, но это танцевальная история, и Юля приготовила вам подсказку.
5: Ну, маленькая подсказка. Ваша задача же угадать, кто исполняет эту песню. Ну вот...
4: Кто исполняет эту песню?
5: Эти люди.
4: Угу.
5: Были в Новосибирске недавно.
4: Вот, подсказочка. Ну и давайте обратим свой взор на музыкальное задание игры. Операция «Подмена». Варианты ответа, кто поет эту песню в оригинале, отправляйте в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107. Обязательно указывайте свой номер телефона с вариантом ответа.
5: Первый верно ответивший забирает подарки.
4: Ну давайте, вдарим роком!

0: 7.33 в Новосибирске, друзья, подводим итоги игры «Операция подмена». Сегодня было достаточно непросто. Танцевальный хит превратился у нас в роковую балладу.
1: Давайте напомним, как звучало задание.

0: Что касается оригинала, молю, время остановись, друзья. Это исполнители просили замедлить время, молю, замедлите время. Все пролетает мимо.
1: Но вот это вот не помогло, меня. Потому что неправильных ответов сегодня миллион просто.
0: Да. Группа Добро, Иванушки Интернешнл, Филипп Киркоров, группа Звери, Руки вверх, Русский размер, вспомнили корни, а еще Артик Асти и Григорий Лепс.
1: Сложность сегодняшнего задания была в том, что еще нужно было вспомнить,
0: как
1: кто исполняет,
0: вот,
1: как вот эти вот...
0: Карасей вот этих с Филатовым, как их назвать-то?
1: И сегодня правильный ответ, друзья, это Филатов и Карас, Филатов и Карась, как только их не называют.
0: Ну, вы писали, мы понимали, Филатов и Карас, мимо-мимо, сейчас послушаем.
1: Мы намекали, что ребята недавно были в Новосибирске, да, они выступали на день болельщика у нас в
0: Сибири-арене. Кто был первым? Кому подарки? Сертификат на 1000 рублей вручает безумно крутая шаурма.
1: И первый правильный ответ пришел от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 3753.
0: Мы вас поздравляем и предлагаем обратиться к музыкальному оригиналу.
2: Операция «Подмена» в утреннем шоу «Пуш».
3: Партнер игры ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.
2: Радио.

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: 7:38 Новосибирске, друзья. Пуш расскажет о том, что звезды приготовили на эту среду. В нашу студию поступили секретные данные от наших астрологов. Гороскоп давайте услышим. Юля, начинай.
2: Овны, Давай. Избегайте риска и семейных ссор в этот день, пожалуйста. Лучше проведите день спокойно, займитесь чем-то приятным, не вступайте ни в какие горячие споры. Зачем оно вам надо? Терпение, еще раз терпение. Особенно с семьей.
1: Все, да?
2: Да.
1: Не надо? Ты хоть одного овна видела, чтобы никто не забодал во всех близких?
2: Не, я знаю, кстати, очень спокойную девчонку.
1: Да?
2: Овен, да.
1: Хорошие таблетки доктор подобрал. Далее тельцы. Идей и планов будет много, и расходы, к сожалению, неизбежны. Постарайтесь уложиться в бюджет, чтобы потом не жалеть о лишних тратах, понятненько.
2: Поэтому этот бюджет составляйте заранее.
1: Да?
2: Близнецы, бросьте все силы на работу. Только так пройдете сегодняшнее испытание, а оно у вас, к сожалению, будет. Соберитесь, не отвлекайтесь, и к вечеру вы тогда почувствуете удовлетворение от сделанного.
1: Это называется приятная усталость.
2: Ну да, но главное, чтобы вы собрались, потому что не соберетесь, ничего не получится.
1: Далее, раки, вас ждет серьезный разговор или знакомство, которое неожиданно повлияет на карьеру. Отнеситесь к этому открыто, даже если сначала покажется все немного странным. Доверьтесь окружающим.
2: А вы сидите, смотрите на этого человека странно.
1: Да. Думаете? Сначала у вас табличка закрыта, а потом открыта.
2: Да.
1: Далее по списку.
2: Давайте.
1: Львы.
2: Львы, в среду можно расслабиться и позволить себе больше обычного. Себя нужно баловать, говорят звезды. И сегодня как раз тот самый редкий случай, когда можно себе позволить это. Так что срочно себя радуйте, любите, холите, лелейте. Вот вы себя прям
1: любименький
2: мой путь.
1: Львы всегда были эгоистами.
2: Ну так и есть.
1: Далее, девы, смотрите в будущее. Не зацикливайтесь только на сегодняшнем дне. Мысленно прикиньте, куда вы хотите прийти через месяц и действуйте с оглядкой на эту цель.
2: Куда
1: мы
2: ты?
1: Тут, Юль, мы с тобой уже январь планировали, сидели, да? Через месяц. Мы уже на 5 вперед думаем.
2: Куда это ты собрался 26 сентября? Я что-то не поняла.
1: 26 сентября. Это день машиностроителя. На ЛСИП куда я собрался? Генераторы.
2: Весы, давайте к вам переходить. Чтобы задачи дня решались на все 100, зовите на помощь тех, кто лучше вас разбирается в вопросе. Не пытайтесь тянуть все в одиночку. Команда сегодня – ваша сила.
1: Далее, Юля, про тебя и про всех скорпионов. Сегодня вас бросает из крайности в крайность. То любите, то ненавидите. Кстати, тоже ничего нового. И самому себе трудно угодить, скорпионы. Вы даже с собой не можете договориться. А уж окружающим тем более. Хорошо, если рядом будут терпеливые люди. Я здесь. Сильчка, вы тебучивый, откаблучивый.
2: Вот минуту назад я говорю, давай сделаем вот так. Он такой, нет, так не буду. Я говорю, давай сделаем
1: я
2: вот так.
1: Я просто твою энергию
2: нет, не буду.
1: Он направляю
2: говорит,
1: в мирное русло.
2: Ты чего в крайность бросаешься? Я говорю, я хочу так.
1: А все, о чем Юля говорила мне за эфиром, вы увидите 29 августа в выездной студии шоу «Пуш» у кинотеатра «Победа». С часу дня приходите.
2: Именно так. Стрельцы, давайте к вам переходить. Среда у вас день крутых поворотов. Вы быстро возьмете себя в руки, совладаете с эмоциями и впишетесь в этот вот круговорот и поток. А за этим поворотом последуют приятные, заманчивые перемены. Поэтому хоть и сложный денек будет, но с перспективами на будущее.
1: Далее, козероги, пожалуйста, сегодня работайте от души. От качества вашего труда зависит ваш личный рост и прогресс. ДК прогресс, да? Даже если задачи рутинные, делайте их с удовольствием, и это заметят.
2: Я хоть и не козерог, но сейчас с удовольствием водолеев прочитаю.
1: Давай.
2: Кто-то, водолей, подталкивает вас к риску. Будьте внимательны, отойдите в сторону или возьмите паузу на раздумье, не прыгайте в омут с головой. И что это? Кто это там вас толкает? Я вообще в шоке.
1: Ну, что толкаетесь-то? Ну, дистанцию соблюдайте, ну. Что ты, коронавирус не научил дистанцию соблюдать? Mm-hmm. 1.5 метра отодвиньтесь. И, внимание, рыбы. Все главные рабочие вопросы решите вы сегодня к концу дня. Дальше нужно будет только укреплять занятые позиции и не распыляясь на новые авантюры. Так вот. Что, если думаете, что сейчас утром все сделаете, фигушки-дрыгушки, только к концу дня у вас все получится. Не торопитесь, рыбы.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:45, Новосибирский Пуш. Так, у нас много дел. Поздравления зачитать, о погоде напомнить и поиграть вас пригласить.
2: Ну, давайте сразу позовем вас играть, потому что через несколько минут у нас игра «Автобум».
1: С достойнейшим подарком.
2: Сертификат на 4 литра моторного масла вам
1: целую
2: вручим.
1: Целую канистру, да, мы уже подготовили.
2: Ну, а чтобы за подарком к нам прийти, для начала нужно дозвониться. 209-0507, телефон прямого эфира. Зададим вопрос с вариантами ответа. Справитесь с заданием, подарок будут ваши.
1: Но и поздравительные истории прилетают к нам в Макс и Телеграм.
2: А давайте, вот Юрий написал, а у нас сегодня день рождения семьи, хрустальная свадьба. Олька, здесь так написано.
1: Ай,
2: Олька, люблю тебя.
1: Как это мило, счастье огромное. Целуйтесь, давайте. Горько, Горько, Борька, Зорька, Олька. Все целуются.
2: Ну и еще давайте сообщение от Инны. Она просит поздравить любимого внука Артема Васильева с днем рождения. 14 лет
1: круто,
2: парню исполняется.
1: Мужчина взрослый.
2: Мы присоединяемся к поздравлению. Естественно,
1: ну,
2: тоже.
1: Ну, и нескромно скажу, что Тёмки лучшие. Тёмки самые классные. Артём, поздравляем.
2: Да. Так, ну и, друзья, погодная информация. Давайте посмотрим, что нам синоптики пообещали на день сегодняшний.
1: В эту среду.
2: Сейчас вот 12 всего лишь.
1: Да, 12, прохладно сегодня утром, утепляйтесь. Но днем вот эти ветровочки и жилеточки вам будут не нужны, потому что осадков не ожидается. Утром местами туман, мы его видели, будьте внимательны. Ветер северный 3,8 метров в секунду. В Новосибирске днем плюс 22, плюс 24.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Радио Юнитон. Генеральный партнер ООО ГК «Юником».
1: 7.50, поиграем, друзья. Вместе с нами группа компании «Юником», эксклюзивный дистрибьютор моторных масел и технических жидкостей японского бренда «Гигас». И сразу к подаркам.
2: А давайте 4 литра моторного масла сейчас разыграем. Чтобы его забрать, по традиции в игре «Автобум», нужно для начала дозвониться к нам в студию. Номер 209-0507. Это сделал первым Александр. С ним начинаем играть.
1: Александр, здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Вы автолюбитель?
3: Да.
1: Ну тогда «Гигас» вам в помощь, и задание уже готово. Внимание.
2: Итак, мы сейчас вам задаем вопрос. 4 варианта ответа даем. Выбираете верный, подарки сразу забираете. Итак, поехали. Как вы думаете, какое второе имя у масла «Гигас»?
1: 0W20.
2: Прямо в описании там написано. Масло «Гигас» 0W20 называется...
1: Это варианты.
2: «Турбо Макс», «Сити Драйв», «Пробка Лайт», «Эко Плюс».
1: «Турбо Макс», «Сити Драйв», «Пробка Лайт» или «Эко Плюс».
2: Какое название вам по душе?
3: Не знаю, наверное, последнее.
2: «Эко Плюс».
3: Да.
2: Делаем ставку на этот вариант.
1: Вы знаете, удача любит смелых, отчаянных. Вы что-то... Ну что это такое, Александр?
2: Ну как-то неуверенно.
1: Тогда громко ваш ответ, пожалуйста, заявите вселенной. Ваш ответ...
3: «Эко Плюс».
2: И вы выбираете абсолютно верный ответ.
1: Победа, Александр. Все, вы везунчик по жизни. Вот так вот.
3: Спасибо.
1: Вот.
3: Я еще и машину заправил сейчас с утра.
1: Вот все, попало, вы поперло, понимаете, сразу. Все. Сегодня ваш день, это точно. За победу в нашей игре ваш автомобиль скажет вам спасибо. Мы вручаем вам 4 литра моторного масла «Гигас 530SQ».
2: Завтра продолжим раздавать подарки в рамках игры «Автобум». Ну а что касается подарков сегодня, их у нас еще огромное количество.
1: Будьте рядом.
2: Чуть позже расскажем.
1: Слушайте пуш.
0: «Автобум» на радио «Юнитон». Генеральный партнер ООО ГК «Юником».
4: «Гигас». Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «Гигас». Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
0: Радио

0: вашей Toyota сломалась рулевая рейка, обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка, обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service Новосибирск, Седова, 158.
1: Так, похудеть бы. Готовить? Нет времени. Считать калории? Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
2: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас. На bibifood.ru.
3: ИП Северина Эльвира Тахировна. УГР НИП 317-547-600-02-17-63.
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Кошка есть, а неприятного запаха нет. Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
6: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
7: В «Радиотехнике»!
6: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263 39 51.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: сайтной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: FM

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Вот такая юбилейная статистика. Сколько часов мы вместе с вами, друзья. Сколько подарков раздали, сколько еще будет. Поэтому подходите поближе. Это «Пуш» на радио «Юнитон». Встречаем среду, 26 августа. С добрым утром.
2: И, кстати, сегодня мы очень на такую ностальгическую тему с вами говорим. Мы сегодня решили выяснить в день рождения доктора Албана,
1: да,
2: Светланы Рерих, которая пела «Две ладошки нежной кошки».
1: Точно, точно.
2: Мы сегодня решили немного окунуться в эпоху аудиокассет и выясняем, а вы застали вообще это время или нет? Какие были у вас самые любимые кассеты? Ну и записывали ли что-то на эти самые кассеты? Я вот, кстати, не помню момента, чтобы я покупала пустые аудиокассеты. Мы все время записывали на что-то.
1: Мы немножко, эта пропасть нас разделяет, да, возрастная. Ты что, я был во Владивостоке, и из Владика везли следующее.
2: Ну-ка.
1: Ну, люди, кто мог, машины вез, да? Сушеные бананы, лапшу быстрого приготовления и кассету Sony. Обязательно нужно было взять ее запакованную и потрогать уголок подкассетника, чтобы буквы были выиграны. Ну, то есть вы такие объемные Sony. Это была настоящая. А если не было буквок Sony на подкассетнике, это подделка.
2: Не, ну ничего себе.
1: А потом уже шли в ларек звукозаписи и записывали любимые песни. Ну или папа просил с телевизора песню года записать.
2: С ума сойти. Давайте почитаем, что вы нам пишете. Анатолий написал: на кассетах был, кассеты были. На кассетах были «Доктор Албан», 5 альбомов.
1: А, круто.
2: «Скутер», 3 штуки. «Руки вверх», все альбомы. Была даже отдельная сумка с кассетами. В деревне дискотеку устраивал. Вот это
1: шикарно,
2: было время.
1: Шикарные
2: вот
1: воспоминания, Анатолий, круто.
2: Играли, кстати, на гитаре с друзьями и записывали где-то вот на кассеты вот это... гитарку.
1: Когда появились, да, возможности подключить микрофон или были магнитофоны со встроенным микрофоном, это, да, было великое развлечение. Главное, не затереть любимые песни родителей.
2: Это точно. Но. Нина написала, застали эту эпоху, значит, были. Мне нравятся сегодня вот эти перечисления. Игорь Крутой, 2 сборника. Любимые Иванушки, на сборник песен из фильма «Служебный роман» и несколько сборников разных артистов, ну и много другое.
1: Шикарно, круто.
2: Давайте еще из удивительного. И я хочу сообщение от Юли прочитать.
1: Удивительное рядом, да.
2: Юля пишет, в начале 2000-х отмечали день рождения друга у нас дома, потому что у нас имелась аудиосистема с караоке на 2000 песен.
1: О, мощно.
2: И какое это отношение имеет к кассетам, вы
1: пока
2: сейчас
1: не
2: спросите.
1: Понимаю.
2: А потому что Юля по-тихому записывала все выступления, вот кто
1: караоке?
2: Пел в караоке, да, на кассету, которую в конце вечера подарила имениннику. Он ее потом долго с удовольствием слушал в машине. Слушайте, ну это вообще, конечно. А там были какие-нибудь еще разговорчики, знаете,
1: на
2: память?
1: Ну там кассета-то не бесконечная, просто на паузу, наверное, ставили. Ты видишь, место на кассете тратит.
2: Это,
1: ну,
2: я уже по современным меркам, да, гигабайты вот это вот.
1: Конечно.
2: Да, там было не так много всего этого. Хорошо, дальше поехали. Вот такое сообщение от Дениса. Денис пишет, ладно, что иметь кассет. Я в те время занимался продажей кассет.
1: О, вот то миллиардер нам пишет, участник списка Forbes нам пишет, кто поднялся на кассеты.
2: Слушайте, но с вами дружили, Денис.
1: Да, это прикольно.
2: Те, кто продавал кассеты.
1: Так радио Юнитон изначально на кассетах радиоинтенна начинала вещать.
2: Да,
1: мы,
2: да,
1: вещали с кассет в эфире.
2: Дальше Евгений написал, было много разных кассет разных направлений, и с радио записывалось много всего. Ну и Елена Ребята, была одна кассета купленная.
1: Вот, Юля, ты со своими Еленой Ребятами нашла уже единомышленников, смотри сколько.
2: Лара написала, первая любимая кассета это ТДК. Ну,
1: да.
2: Или TDK, да, ну ТДК мы говорили, да.
1: Бас, это вообще крутяк, и ТДК.
2: И вот на одной стороне Сиси Кетч была, на другой группа Форум с медляком тех времен «Улетели листья с тополей».
1: Виктор Салтыков, ничего вы вспомнили.
2: Кстати, давайте Ларе передадим привет, потому что она сейчас нам пишет из Вьетнама.
1: О, доброе утро, Вьетнам.
2: Несмотря на расстояние, вместе с нами, это круто.
1: Хорошего отдыха, за нас отдохните, а то этим летом не совсем получится.
2: Иван написал, у нас был двухкассетный магнитофон, и лет в 7 я научился сам переписывать песни. понимаете, да? Нравились иностранные, сам записывал сборники.
1: Вот нам писали многие про двухкассетники. Это же какое преимущество, Юль? Можно самому сборники было составить. И нота, и японские, когда пошли, шарпы двухкассетные. Это же просто... Когда ты слушаешь студию «Союз» и ждешь любимую песню, когда 17, что попало, сыграет, а ты себе составил самое...
2: Ну и, кстати, сейчас давайте посмотрим на голосование. Оно продолжается в наших социальных сетях. Застали ли вы аудиокассеты? 94% сказали, что да, конечно.
1: Мы ждем ваших историй и воспоминаний, друзья. До 10 часов будем общаться с вами. А пока напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
2: И, кстати, обратите внимание, до 30 сентября в «Гемотест» действуют суперцены на базовые детские анализы. Они как уроки математики и русского языка. Без них никуда. Вам помогут оценить здоровье, узнать, почему болит живот и понять причины аллергии. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Выслушайте.

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.13 в Новосибирске. Первое утреннее шоу здесь на радио Юнитон. В прямом эфире заглянем на дороги города. Яндекс.Карты показывают 3 балла. Поговорим о затруднениях.
2: Ну, давайте посмотрим, что творится сейчас на левом берегу. Есть сложности на Советском шоссе, на пересечении с улицы Петухова, потому что там ДТП, и поэтому сложно выезжать.
1: Ну, это зря,
2: конечно. С улицы Петухова, да, кто с матрешек выезжает. И, ну, и кто по Советскому шоссе едет. В первую очередь для вас, конечно, эта информация. Дальше поехали. Стандартные
1: сразу
2: затруднения.
1: Сразу на площадь,
2: да? Именно так. Улица Станиславского от площади Станиславского стоит, Ватутина от Котовского. Небольшие сложности на станционной перед второй станционной, кто едет от площади Энергетиков-то и все. И вы думаете, мы сейчас поедем на правый берег, посмотрим, где там затруднения.
1: А я даже не знаю, что там рассказывать.
2: А там нет пробок, друзья.
1: На светофорах какие-то красные линии небольшие имеются, да и все.
2: Ну, неплохо, мне нравится.
1: Репетиция перед сентябрем.
2: Ну, подожди, до сентября еще... Время есть, подожди,
1: да,
2: чуть-чуть
1: немного,
2: времени есть.
1: Немного времени есть поездить по свободным дорогам, ты это имела в виду.
2: Это точно.
1: Но успевайте, друзья, если видите что-то непредвиденное в плане дорожной обстановки в Новосибирске, пишите к нам в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107. Слушайте Пуш и соблюдайте ПДД.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.

0: Сентябрь близко, хотя лето радует, и сегодня 24 без осадков, отлично нас ждет денек. Ну а говорить, если о том, что ждет вас в эфире шоу «Пуш», здесь и напоминание о фотоконкурсе, здесь и вкусности, и радости с подарками в игре. Маршрут настроен, поэтому будьте рядом, далеко не уходите.
1: Ну а, кстати, как можно сэкономить на подготовке к школе, мы сейчас все подробности расскажем.
0: Партнер шоу «Пуш» — гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Именно здесь можно купить, например, набор ручек 8 штук 49,90 стоит. Школьный рюкзак 499,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1.

0: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Соковыжималка центробежная 2999,90. Крышка металлическая для консервации 50 штук 169,90. Рюкзак школьный 499,90.
2: Держим курс на «Маяк». Сибиряком гвардейцев 47.
3: Радио.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет-модули от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
8: Я понял. Ксенон Шоп 54.
7: Звони 247-81-82.
9: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
10: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
12: «Додо».
13: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
14: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
12: «Додо».
17: Жить в своем ритме в «Марсель 2», не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
18: Застройщик ООО «СЗ «Береговой инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
20: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан.

0: скорее работает в России.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 28 августа 2026 года в Быстрономе скидка 35% на весовые конфеты, наборы конфет.
2: Подробности в магазинах Быстроном.
1: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
3: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
4: Опять нет места?
5: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
7: «Додо».
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: При поддержке госавтоинспекции МВД России.

0: и «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Оргшмидт Дентал.
1: 8.29 в Новосибирске, это радио Юнитон. Пуш, мы призываем вас дарить улыбки всем окружающим, знакомым и даже незнакомым людям в нашем фотоконкурсе «Улыбка на все 100».
2: Напомним, друзья, каждый понедельник мы вам задаем тему фотоконкурса. До четверга, до конца четверга принимаем ваши фотографии в наши мессенджеры. Круглосуточно вы можете их отправлять. Макс, Телеграм, пожалуйста, 8-983-510-107. Либо самостоятельно вы можете загружать их в нашем фотоальбоме в группе ВКонтакте.
1: Точно.
2: А в пятницу, примерно в это же время, мы подводим итоги, выбираем автора самой запоминающейся фотографии.
1: И если есть слово «конкурс», значит, будет победитель, и значит, будут крутые подарки.
2: Сертификат на 5000 рублей мы вручим победителю от нашего друга и партнера от Центра эстетической стоматологии «Светлая сторона».
1: Переходите на «Светлую сторону», присылайте свои фотографии, времени немного.
2: Сегодня и завтра осталось в рамках
1: завтра
2: нашей тематики
1: прием
2: этой недели.
1: Прием фотографий закончится в...
2: В 23 часа 59 минут 59 секунд.
1: Именно так, поэтому ждем с нетерпением. У нас на этой неделе тема «Семейная улыбка». Вы парами, семьями, огромными дружными компаниями с близкими людьми. Мы уже видим ваши фотографии в альбоме в группе ВКонтакте.
2: Ну, давайте парочку фотографий сейчас про них расскажем. Например, нас зацепила фотография Георгия, который
1: в тандеме
2: сиганул, летит с самолета. Прыгает, да.
1: С парашютом,
2: естественно. Мы предполагаем, что так как это фотоконкурс семейный, то вы либо с братом, либо, может быть, это... Там просто не видно...
1: Почему ты не думаешь, что это девушка?
2: А там не видно, потому что человек в обмундировании, там непонятно, кто сзади. Кто, собственно, главный и держит, кто, я так понимаю, инструктор. В общем... Явно кто-то из родных, с учетом того, что Георгий прислал фотографию на конкурс семейной улыбки.
1: Ну, там улыбка, конечно, прям
2: и
1: такая.
2: И тут улыбка, ну, такая, на грани с ужасом.
1: Специальная номинация «Ужасающая улыбка».
2: Или вот, например, еще классная фотография, которую загрузила Наталья.
1: Наталья.
2: И вот смотрите, казалось бы, хорошая фотография, улыбается Наталья вместе со своим мужем.
1: Довольные, счастливые. И... Приглядеться, если...
2: На заднем плане, внимание, козел! В прямом смысле этого слова.
1: А, животное в смысле?
2: Да.
1: Я думал, кто-то испортил фото. Бывает такой человек, который портит фото, а тут реально живность попала в кадр.
2: И Наталья пишет, фотография сделана за секунду до, и я так понимаю, до того момента, как увидели козла, и надо было оттуда уже уходить.
1: Потом пора было, да, двигаться дальше.
2: В общем, улыбки сегодня, да, такие, с налетом...
1: Экстрима.
2: Экстрима, да-да-да. У нас то козлы, то самолеты и парашюты. В общем, друзья, фотографии могут быть разные. Главное на этой неделе, чтобы они соответствовали тематике «Семейная улыбка».
1: Успевайте, друзья, мы ждем ваши фотоработы. Напомним, что на кону сертификат на 5000 рублей от Центра эстетической стоматологии «Светлая сторона», который мы пристроим в добрые руки, в яркие семейные улыбки уже в пятницу утром.
0: Улыбка на все 100 в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Оргшмидт Дентал.
3: Что изменилось после лечения? Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
4: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8.37 в Новосибирске в первом утреннем шоу. Напомним о погоде и пригласим вас поиграть. Подходите за подарками, располагайтесь. Хотя нет, суетитесь, набирайте 209-0507.
2: Впереди игра «Маршрут настроен». Будем действительно виртуально перемещаться по любимому Новосибирску. А ваша задача будет отгадать минимальное время, которое вы затратите на этот маршрут в данную секунду с учетом дорожной обстановки.
1: Варианты подкинем. Подарки имеются. Звоните 209-0507. Ну и давайте наслаждаться сегодняшним днем, потому что в эту среду синоптики осадков нам не обещают. Утром был туман, ветер северный 3,8 метра в секунду. Сейчас за окном
2: плюс 14 градусов.
1: Днем 22-24 со знаком плюс.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
4: Шеф, нам снова повышают аренду.
5: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
6: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInskii.ru. Повторяю, MakiInskii.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.ru.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: Партнер игры «Турецкая кондитерская» от Исмаила Яшара. ИП «Яшар Исмаил».
3: 8 часов и 41 минута в Новосибирске. Друзья, мы обещали вам подарки, игры и развлечения. Давайте отвлекать, продолжим вас от суеты этой среды. Вместе с нами турецкая кондитерская Исмаила Яшара. И на кону набор сладостей легендарных, наисвежайших.
4: Все это сейчас будем разыгрывать в игре «Маршрут настроен». Друзья, задача очень простая. Мы сейчас вам даем маршрут. Из точки А в точку Б виртуально даем. Перемещаемся по Новосибирску.
5: Точно.
4: А вы пытаетесь угадать, предположить, сколько минимально по времени займет этот маршрут с учетом дорожной обстановки. Мы вам дадим несколько вариантов ответа и будем надеяться, что вы выберете верный, потому что за него, собственно, подарки и отдаем.
3: Кто с нами поедет и отправится в путешествие?
4: Алена к нам дозвонилась.
3: Алена, здравствуйте и доброе утро.
6: Здравствуйте, доброе утро.
3: Мой любимый вопрос. Вы чаще за рулем или на пассажирском?
6: Чаще за рулем, каждый день.
4: И вот, мне кажется, и сейчас, да, тоже находитесь в пути где-то?
6: Да, сейчас на коммунальном мосту еду.
3: Вот это совпаденьице.
4: Смотрите.
3: Да, Алена, внимание.
4: Он вам понадобится для того, чтобы справиться с нашим маршрутом.
3: Да, виртуально, ну а вы там реально. Мы вчера остановились на проспекте Маркса, уже ближе к Горской, у университета потребительской кооперации.
4: А решили поехать мы СИБУПК, меняем на ГПНТБ.
3: Да, Государственная публичная научно-техническая библиотека. Там, на восходе, вот прямо. Прямо как вы едете, Алён.
4: Ну, если вы едете на правый берег, а то вдруг Алена сейчас на левый перебирается.
3: Вы на правый едете, Алён?
6: На правый берег,
3: вот,
6: да.
3: Так вот, точка известна, а точка Б представлена. Ловите варианты ответа. С учетом дорожной обстановки, минимально этот маршрут займет
4: 11 минут, 13 минут или 15 минут от СИБУПК до ГПНТБ.
3: 11, 13, 15, пожалуйста, выбирайте.
4: 13. Я болею за наших слушателей.
3: Не болею, Юлечка, это только переболела и так. Итак, Алена, ваш ответ?
6: А, мой ответ 13 минут.
3: 13, мы правильно услышали, да?
6: Да.
3: Проверяем, 13 или
4: и...
3: минут? Послушаем.
4: Давайте послушаем наш навигатор, да? Чтобы мы тут не фантазировали ничего.
7: Маршрут настроен. От университета потребительской кооперации до научно-технической библиотеки время в пути составит 13 минут.
3: 13 минут! Алена, вы выиграли!
4: Ну вы молодец!
6: Ура!
4: Ну все получилось!
3: Классно, действительно, это здорово. Ну и давайте расскажем все приятности и радости, которые вас ждут. Вручаем набор сладостей турецкой кондитерской Исмаила Яшара.
4: Вот, собственно, все, Ален, давайте, готовьте там чай, наливайте, потому что вам все это вручаем. Ну и напоминаем о том, что у турецкой кондитерской Исмаила Яшара в Новосибирске есть собственный цех, поэтому баклава и рахат-лукум всегда наисвежайшие. Исмаил готовит баклаву по старинным рецептам, привезенным из Турции, и влюбляет сибиряков в культуру и кухню своей страны. Сейчас у турецкой кондитерской есть три точки. В центре на Красном проспекте 45, на левом берегу в СТЦ «Мега» и новая точка на Фрунзе 238.
3: Это прекрасно.
0: Маршрут настроен. На радио «Юнитон».
2: Партнер игры «Турецкая кондитерская» от Исмаила Яшара. ИП «Яшар Исмаил».

0: последний раз.
1: Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service Новосибирск, Седова 158.
2: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная» 0+. Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
3: В Радиотехнике!
2: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ПО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
4: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
5: Ты так быстро подружился с преподавателем?
6: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
7: «Додо».
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Пожарят усы, повтори. Пожарят усы, повтори. Омский бекон.
12: Сибири на каждом пикнике.
13: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
14: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
15: Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?

0: Смирнова Ива. Номера 319-547-687-251.
1: И раз.
2: Фа, ми, ре, до, до, до, до, до, до, до.
1: Когда очень хочется додо пиццы.
2: До-до.

0: Пускай пешеходов они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: 9 утра в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
4: Десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
0: Первое утреннее шоу, друзья, продолжает юбилейный сезон. 10 лет вместе с вами. Скоро увидимся лично уже в эту субботу.
5: Осталось-то буквально, сегодняшний день не считаем. Это четверг, пятница и в субботу с 13 до 17 часов утреннее шоу «Пуш». Выездная эфирная студия возле кинотеатра «Победа»,
0: да,
5: в самом центре Новосибирска.
0: Посмотреть, как это работает на самом деле. Побывать в эфире внезапно или запланированно. Ну и, конечно же, получить огромное количество подарков.
5: Кстати, не забывайте о том, что если у вас не будет возможности вдруг приехать, хотя не теряйте такие возможности, там будет столько подарков разыграно, да и вообще общение и много всего.
0: Я бы просто оставил фразу «да и вообще». У девочек две фразы «да и вообще» и «ой, все». В данном случае «да и вообще».
5: «Ой, все» — это мы в 17 часов скажем.
0: И что там будет?
5: Можно смотреть
0: видеотрансляцию
5: на нашем сайте uniton.ru или в группе ВКонтакте, потому что вот даже интересовались, кто находится в других часовых поясах.
0: В области, да, и в других городах вы нам писали, поэтому трансляция будет. И сейчас нас, Юля, с тобой показывают.
5: Нас показывают,
0: а мы
5: читаем, что происходит у нас в плане обсуждения нашей сегодняшней темы. Решили немного поностальгировать. И сегодня в день рождения доктора Албана, Светланы,
0: да,
5: Рерих.
0: Еще и
5: Макалей Калкин
0: его,
5: тоже родился.
0: Да, тех, которые нам то на видео, то на аудио источниках приходили в наши лихие 90-е. Мы решили поговорить про аудиокассеты.
5: Эпоха аудиокассет. Тема сегодня в первом утреннем шоу. Застали ли вообще аудиокассеты или нет? Какие были самые любимые? Ну и записывали ли что-то самостоятельно, сидя дома? Если записывали, то что? Ну давайте почитаем.
0: С удовольствием.
5: Например, Дмитрий пишет: лет 30 назад, помню, каждый понедельник, пока папа на работе, у меня была задача вечером записать для него программу «В нашу гавань заходили корабли» на радио «Юнитон».
0: Да, заходили.
5: Сложнее всего было не уснуть, но технику записи на кассету помню до сих пор. Горе было, когда по ошибке записал на свою кассету со сборником «Рапсодии». Неожиданно,
0: вот,
5: да.
0: Вот я говорю, тут главное не перекрыть запись родителей, не переписать и не затереть.
5: Еще давайте. Лариса пишет: конечно, застали. У меня были мои любимые кассетные сборники, которые мы покупали в киоске на Маркса. Сегодня многие вспоминают
0: этот
5: вот эти киоски
0: киоск
5: на Маркса.
0: И не один.
5: Он один там был или нет, я просто не знаю, как будто бы я не помню. Записывали на кассеты любимые песни и поздравления на радио «Юнитон», когда дозванивались, поздравляли и потом, естественно, заказывали песни. Но все как положено. И именинникам давали прослушивать.
0: Шикарно.
5: По поводу, кстати, мест нам тут вот Алекс написал. Самое покупное место было кассет. Это магазин «Нота» и барахолка на Маркса. Кто застал, тот застал.
0: Было дело.
5: Ну и еще давайте читаем, что вы нам пишете. Например, Вадим написал: у меня сначала появились кассеты, а магнитофона тогда еще не было.
0: О,
5: а
0: как.
5: Был у моего друга-соседа. У него и слушали Modern Talking. Потом уже все остальное появилось. Но вот эти вот моменты хождения к соседу, слушать музыку.
0: Но еще
5: музыку,
0: кассеты использовались и в спектруме в компьютере.
5: Андрей кассеты написал. Кассет,
0: да,
5: было с полсотни как минимум. Были сборники «Союз», начиная с 13 по 24, если не
0: ошибаюсь. Потрясающее издание, да.
5: И много чего еще. Много чего записывал с телевизора. Когда появился двухкассетный магнитофон, переписывал кассеты, взятые у друзей. Сейчас уже ничего не осталось, вот буквально пара кассет в гараже есть. Ну, так, видимо, на всякий случай, да, оставили.
0: Да, круто, классно. Но пускай будет.
5: Мне очень понравилось сообщение от Никиты, потому что я то же самое делала. Никита пишет: мечтал стать радиоведущим и записывал на кассеты, как будто я веду передачи, новости, погоду. Для этого даже была специальная кассета. Вся в узлах, вся, потому что она рвалась постоянно. Но вот была. Я тоже, кстати, так делала.
0: А мы склеивали маминым лаком для ногтей кассеты.
5: Я так не делала никогда. Ну, как-то мне понадежнее кассеты доставались, что ли. Либо я уж не так их мучила, как вы, мальчишки.
0: Мы до дыры заслушивали. Надо же было колонку выставить от магнитофона «Комета» на балкон, чтобы весь двор слушал «Мираж» и «Наутилус».
5: Ну, а большинство из вас на вопрос, застали ли аудиокассеты, 97% сказали, что да, конечно.
0: Пишите еще и голосуйте, друзья. До конца этого часа предадимся кассетным воспоминаниям и напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
5: До 30 сентября в «Гемотест» действуют суперцены на базовые детские анализы. Вам помогут оценить здоровье, узнать, почему болит живот и понять причины аллергии. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Юнитон.
1: 9.11 уже в Новосибирске. Подходите поближе, друзья. У нас для вас музыка.
2: Новая абсолютно.
1: Да.
2: Ну, и за которую мы хотим, чтобы вы, друзья, проголосовали.
1: Ну,
2: за
1: почему?
2: Или против.
1: За или против, которые там по-разному бывают, Юль. Тем
2: ну,
1: более...
2: так я и говорю, проголосовали за или против. Так вот, что касается песни, у нас вообще крайне редко появляются медляки. И вот сегодня та самая история. Ну, давайте так, раз в недельку, ну пусть будет медлячок.
1: Надо показывать, потому что нам же нужно вечерний контент чем-то закрывать, да, эфир чем-то наполнять. А вечером или ночью этот трек может прозвучать. Хотя может и не прозвучать, если вы проголосуете. Нет, у нас сегодня дуэт Клава Кока и Джонни.
2: Песня но называется «Журавли».
1: Если Клава может быть разной, то Джонни 100% лирический герой.
2: Ну да, я, кстати, по-моему, всего одну
1: один
2: песню...
1: Один разок мы ставили, да, что-то энергичное.
2: У Джонни что-то бодрое
1: это
2: было.
1: Это точно его. А Клава сейчас находится в таком состоянии, что у нее недавно была свадьба. Она влюблена.
2: История.
1: И песня именно об этом.
2: Кстати, что касается этой песни, она впервые прозвучала действительно на свадьбе самой, да, Клавы Коки.
1: Знаешь, Юль, я посмотрел, сколько песен прозвучало на свадьбе Клавы Коки, и такое ощущение, что Дима Масленников пришел на концерт просто и сидел и смотрел.
2: Она Дима Масленников это муж Клавы.
1: То на коленки ему усядет, то на шею залезет, хотя уже сделала. И все поют и поют.
2: Ну, что касается, кстати, этой песни, многие, кто успел послушать ее, говорят, что, ну, эта композиция просто гимн взаимной любви. И это та самая история, когда... Текст песни не про грустные какие-то расставания, там еще что-то. Нет, это действительно про любовь красивую. Я за тобой, как журавли летят за теплом. Ну вот примерно в таком формате.
1: Сейчас будем слушать
2: песня,
1: обязательно.
2: Песня, сразу предупреждаем, песня медленная, романтическая.
1: Но можно воспринимать ее для вечернего и ночного эфира. Вот именно так. Даже если утром зайдет и в сердечко попадет, еще лучше. Голосование открывается прямо сейчас в Макс и Телеграм. Номер 8-983-510-107. Ваши плюсы. Минусы, реакции ждем на протяжении 3 минут и 15 секунд, не больше.
2: Ну что, давайте слушать, погружаться в романтическое настроение.
1: Клава Кока и Джонни Журавли.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Я за тобой, как журавли, да, улетают за теплом. Давайте проверим, навеяла эта песня любовью, наполнила вашу жизнь теплом или нет. Голосовали вы по-разному, действительно, у нас всегда так, то за, то против. Давайте считать, берем песню в эфир или нет.
1: Ну, если бывает иногда сразу понятно, что песня, например, прошла или наоборот не прошла, потому что перевес голосов был изначально понятен, то сегодня все было очень на грани.
0: Юля вновь прибегла к старому счетам, проверенному, да, способу посчитать голоса, деревянные счеты, туда-сюда щелкала, как кассирша в советском магазине, что нащелкала.
1: И несмотря на то, что кому-то эта песня, возможно, не понравилась, но большинство голосов сегодня сказали этой песне «да».
0: С небольшим перевесом, друзья.
1: Оставляем Джонни и Клаву Коку в нашем эфире
0: песня
1: с этой
0: «Журавли»
1: романтической историей.
0: Вечерами, ночами обязательно будет звучать. Спасибо за голосование, друзья.

0: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
1: Бибифуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru. ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРНИП 317-547-600-02-17-63.
2: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
3: Счастье есть!
4: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
3: «Додо».
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
6: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
7: Ага.
6: О, вы уже здесь?
7: Ага.
6: А где скидка?
8: А скидка тому, кто забрал.
9: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петрунин А. Новогодняя 44, квартира 16. ОГРН 316-547-600-142-075.
10: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации. Урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями. Комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
12: Выбираете лучшее? Выбирайте!

0: день рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 27 августа 2026 года в Быстрономе скидка 50% на канцелярские товары.
2: Подробности в магазинах «Быстроном».
1: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Жить в своем ритме в «Марсель-2» – не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
4: Застройщик ООО «СС Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Так, ну, вроде бы всех позвала.
6: А про пиццу не забыла?
7: Да-да.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Что изменилось после лечения?
2: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
1: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дорогой, у нас на ужин пицца.
4: Надеюсь, Додо.
5: Додо.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит навстречу.

0: каждую. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбэк включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: щетку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш представляют программу «Не в зуб ногой». Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
3: 9:27 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу вместе с Центром эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы продолжаем изучать вопросы, которые связаны с тем, что нам помогает...
4: С нашими улыбками, давайте так.
3: Улыбаться во все 32, точно.
4: И вместе с нами сейчас виртуально находится главный врач Центра эстетической стоматологии «Светлая сторона», врач-ортодонт Екатерина Вячеславовна Субоч,
3: которая
4: ответит на наши вопросы, связанные действительно с разными моментами нашей с вами улыбки.
3: Точно.
4: Ну, и сегодня мы решили поговорить на тему актуальную, потому что, ну, во-первых, это действительно такая популярная процедура в стоматологических клиниках, ну и вообще, в том числе и в жизни, мы часто используем средства для отбеливания зубов.
3: Вот, хотим же, чтобы вот это все сияло, наша улыбка была белоснежной, но есть немало «но».
4: И вот
3: Екатерину Вячеславовну мы оторвали от работы.
4: И задали два вопроса. Во-первых, как часто можно отбеливать зубы, в том числе в формате стоматологии, да? Ну и вообще, насколько вредны вот эти средства для отбеливания, которые продаются в магазинах?
3: Продаются везде.
4: Ну, потому что там страшилок много разных ходят, да, и вот эти полоски отбеливающие, и вот эти зубные пасты, которые из Таиланда-то многие привозят, которые это такое ощущение, что они эмаль снимают.
3: Давайте разбираться, как часто и насколько вредно. Слушаем ответ эксперта.
5: Мы доверяем только профессиональному отбеливанию зубов в кабинете стоматолога, потому что точно знаем, чем мы это делаем и какую систему отбеливания используем. Наше отбеливание не повреждает структуру эмали. Оно проникает внутрь зуба и расщепляет пигмент, такой условный краситель зуба, который находится под слоем эмали. Это максимально безопасно, и такая процедура имеет длительный накопительный эффект. Эффект может быть заметен до 5 лет. После процедуры мы выдаем пациенту индивидуально изготовленные капы и домашний гель для продления и улучшения эффекта. По желанию пациента профессиональное отбеливание можно повторять раз в год. Некоторые пациенты так и делают, чтобы добиваться самого светлого натурального цвета своих зубов. Средства из магазинов и маркетплейсов, не сертифицированные для применения в медицине, мы не рекомендуем использовать дома. Можно получить ожоги десны агрессивными составами и, возможно, кратковременный эффект осветления зубов, который каждый раз придется обновлять. Порошки для отбеливания и отбеливающие пасты с высокой абразивностью, эффект которых основан на снятии наружного слоя эмали, мы настоятельно рекомендуем не использовать. Это может нанести существенный вред зубам.
3: Вот такие важные слова мы сейчас услышали.
4: Если вы хотите гарантию, что с вашими зубами и с вашей улыбкой все будет в порядке,
3: да
4: нужно идти к специалистам.
3: Зубами, да. Отправляйтесь к нашим друзьям и партнерам в Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона».
2: «Не в зуб ногой» в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта «Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
6: Что изменилось после лечения?
7: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
6: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:33 в Новосибирске, это радио Юнитон. Пуш, друзья, мы вновь готовы радоваться этой среде, потому что она солнечная, яркая и безосадочная. Но не вот попадайте в осадок.
2: Мы с утра в туман попали, но его уже, вы понимаете, нет. Температура воздуха сейчас в данную секунду около плюс 15 градусов.
1: Ну а днем в сибирской столице осадков не ожидается. Ветер будет северный 3,8 метров в секунду, а температура воздуха плюс 22, плюс 24.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: 9 часов и 37 минут в Новосибирске, друзья, в первом утреннем шоу мы действительно находим поводы для улыбок с помощью объявлений. Мы их видим в подъездах. В подъезд идем сегодня, да?
2: Сегодня в подъезде, вот, кстати,
1: да. Вчера будет. Ходили в бизнес-центр, а сегодня заглянули в подъезд. И если вам надо, мы всегда говорим, пожалуйста, пользуйтесь полученной информацией, а она следующего содержания соседей.
2: Итак,
1: внимание.
2: Соседское объявление. Поехали. Уважаемые соседи, особенно верхних этажей, большая просьба из окон ваших квартир выбрасывать только кошельки с деньгами, драгоценности, мобильные телефоны, дорогую обувь.
1: Дорогую
2: для
1: обувь,
2: прочего
1: хорошо.
2: Мусора купите мусорное ведро и выбрасывайте мусор в мусоропровод, а окурки в пепельницу. Не превращайте наш двор в помойку. Здесь гуляют ваши дети. Спасибо тем, кто понял. Поэтому, уважаемые жители верхних этажей...
1: Вот что выбрасываем. Драгоценности, кошельки с деньгами.
2: Телефоны мобильные.
1: Телефон выкинутый, наверное, с высоты не нужен нам.
2: На запчасти. Части сдам,
1: а обувь,
2: ничего.
1: Дорогой Юль, какой размер у тебя?
2: 39.
1: 39 Юли, 40 мне. 41 еще подходит. Выбрасывайте.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие». ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
5: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: вашей Toyota сломалась рулевая рейка, обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка, обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service Новосибирск, Седова, 158.
1: Пожарят усы, повтори. Пожарят усы.
2: Сибири на каждом пикнике.
3: Сочные купаты и колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
4: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
5: Давай спросим у папы.
6: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
5: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
7: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: 1, 2, 3, 4. Котов может быть дома много. А наполнитель 1. Сибирская кошка. Честный объем, выгодная цена.
11: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
12: Привет. Одна и круглая.
11: Это как?
12: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара.
13: Додо.
14: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
15: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf.
16: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Рынки посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
4: «Додо».
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
6: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Мам, а мам?
9: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
10: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: FM

0: 9.49 в Новосибирске. Пуш и радио Юнитон, друзья, в ваших приемниках, умных гаджетах, колонках и где-то еще.
1: Вот это вот это сейчас умные гаджеты, колонки, знаете.
0: А раньше музыку мы слушали на аудиокассетах, о чем сегодня и вспоминаем.
1: Сегодня решили поговорить как раз на тему аудиокассет. Застали ли вы эту самую эпоху? Какие были любимые кассеты? Ну и, может быть, что-то записывали на кассеты, да? Давайте почитаем еще ваши сообщения.
0: Заглядываем в Макс-канал, Телеграм-канал и в группу ВКонтакте.
1: Например, сообщение от Дениса. Он написал: «Эх, было время».
0: Было.
1: 13 лет тебе, плеер в наушниках, кассета, фактор 2, велосипед. Ни проблем, ни забот.
0: Это вот сейчас мы ругаемся. Ой, молодежь идет, слушает музыку в наушниках, ничего не видит вокруг. А раньше реально на великах гоняли с музыкой в ушах.
1: Давайте аудиосообщение послушаем от Александра, что он нам рассказывает.
0: Да, с большим удовольствием.
2: Всем доброе утро. Здравствуйте, Пуш. Помню кассеты, застал их. Помню, в 95-м году, в 1900, переехал с Алтая в Новосибирскую область. И точно помню, что как раз ваше радио начало вещание. Я записывал песни с вашего радио и потом проводил дискотеку по кассетам. И у меня была большая, очень большая сумка, которая была всегда со мной. И там было, наверное, кассет 100. И я примерно процентов 70-80 помнил, что на какой кассете. И я проводил дискотеки, мероприятия и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, было весело с кассетами.
0: Да, диджею Александру, диджей же
1: дискотеки. Диджей Александр,
0: привет,
1: да.
0: Привет большой.
1: Так, еще Марина написала в группе ВКонтакте. Помню, показывали такой сериал «Морена Клара». Кстати, не помню такой. Ну ладно. И вот нам с подружкой очень нравилась песня в конце, такая душевная, что мы даже плакали. Но это ж нужно было ждать вечера, а потом сообразили записать на кассету, слушали и плакали теперь днями напролет.
0: Ну тоже выход.
1: Ну и еще давайте из нашего телеграм-канала тоже почитаем, что вы нам пишете. Например, Анна написала: аудиокассеты до сих пор лежат на полочке, хотя негде уже прослушать. Ждала выхода новых альбомов группы «Руки вверх», покупала на местном рынке, копив на кассеты с денег на школьные завтраки. Записывала музыку с любимого радио «Юнитон». Ну и вот это перематывание карандашиком или ручкой — это да.
0: Алексей Харитонов заглянул в нашу студию, принес коробку из-под обуви с кассетами. Вот «Руки вверх», розовые,
1: друзья,
0: с желтыми
1: буквами.
0: Друзья,
1: я сейчас показываю, кто следит за нашей трансляцией. Вы можете посмотреть, что у нас происходит
0: круто.
1: В студии. Артем, покажи «Руки вверх».
0: О чем вы еще нам писали, друзья? Вы писали нам о том, что записывали не только сериалов музыку, записывали концерты всевозможные, но не по специальному проводу, а с микрофона. Микрофон подставляли к динамику телевизора и записывали оттуда звуки. Главное, чтобы дома никто не ворчал, не бурчал. Но в это время на кухне обязательно что-то громыхнуло.
1: Точно. А я сейчас достала, внимание, кассету. Вот держу ее в руках. Называется «Dance, Dance, Dance». Танцевальные хиты клуба «Отдых», 94-й год. Как вам такая подборка?
0: Что касается еще кассет, «Линда Ворона» показывает Алексей.
1: А у меня вот сейчас подборка, в которой ремиксы диджея Грува, диджея Иванова на песни группы «Блестящие». Причем это еще первый состав, самый первый.
0: Просто шикарно. Но для тех, кто любил «Люси», «Эскадрон», пожалуйста.
1: Олег Газманов.
0: Олег и Родион Газмановы.
1: А там есть «Люси» песня?
0: Так.
1: Ну-ка, посмотри, мне интересно. Я ж пойду послушаю. У нас, кстати, есть на чем послушать. У нас есть радио, где можно кассеты слушать.
0: Вообще, Леша, это раритет. Это вообще из газеты вырезка, сделанная специально под эту кассету. Но, естественно, надо слушать. Юлечка, надо брать.
1: Надо слушать и искать песню «Люси», да?
0: А кассета-то, смотри, повидавшая виды, изолентой заклеена, чтобы не развалилась. Алексей Владимирович, вы динозавр, поздравляю.
1: В общем, друзья, тема классная. Вы можете почитать воспоминания наших слушателей в наших социальных сетях.
0: Юля зажала три кассеты, Леша, забери.
1: Я оставила себе. Да, я «Руки вверх» себе оставлю. Это моя первая кассета, которую мне брат подарил.
0: Ну вот иди к брату и спрашивай.
1: Значит, смотрите, песни «Малыш», «Студент», «История любви», «Здравствуй», «Доброе утро», «Бандито», «Двигай телом», «Love Story», «Последний поцелуй».
0: Вот такие воспоминания и реальные истории в нашей студии. Было шикарно и здорово. Алексей добавил действительно нотку романтизма и Юлиного писка в эфир. от этого. Ну, а мы завтра придем, Юль. Давай, надо закругляться.
1: Все, завтра обязательно вернемся. Я к тому, что вы, друзья, можете продолжить общение без нас в социальных сетях.
0: Да, заходите обязательно. Ну, а в 6.55 уже завтра, в четверг, 27-го, не опаздывайте, тему для разговора подкинем, подарки привезем.
1: Единственное, только сейчас еще парочку сообщений на тему дорожную. Друзья, будьте внимательны. На Немировича Данченко в сторону улицы Ватутина, кто от моста Октябрьского едет, напротив областной больницы большая авария, к сожалению, произошла. Это во-первых. А еще нам написал Сергей, что спуск к Станиславского в сторону кольца, площадь труда, там на въезде ДТП тоже случилось. Средний ряд занято.
0: Чего меня навигатор через Октябрьский мост ведет? Пойдемте там постоим, друзья.
1: Вот теперь действительно все.
0: Поменьше сложностей, побольше радости. На сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юлия Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Радио нашего города.

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Международный форум технологического развития «Технопром» стартует сегодня в Новосибирске. Для его участников и гостей до экспоцентра запустят дополнительный транспорт. Так, из Новосибирска до станции «Обь» можно добраться на пригородных электропоездах. От «Оби» до выставочной площадки организуют специальный подвозной маршрут. Его расписание синхронизировано с прибытием поездов. В Новосибирской области усилили патрулирование лесов в связи с активностью медведей. Об этом сообщили в региональном Минприроды. Особое внимание уделяют Колыванскому району. Там в последние недели фиксируют повышенную активность бурых медведей вблизи населенных пунктов. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность. 180 претензий к качеству работ подрядчиков на региональных и межмуниципальных дорогах набралось в этом году в Новосибирской области. Дефекты обнаружили во время гарантийных проверок, сообщили в региональном Минтрансе. По условиям контрактов компании должны ликвидировать недоработки за свой счет. Большую часть дефектов уже устранили. Мальтипу стал самой популярной породой собак в Новосибирске. Как передает информагентство ОМ-1, к такому выводу пришли аналитики сервиса «Авитотовары». По их данным, в прошлом месяце на эту породу пришлось 11% всех продаж, а спрос за год вырос на 57%. Второе место занял чихуахуа, а третье – померанский шпиц. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: щетку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 27 августа 2026 года в Быстрономе скидка 50% на колготки, носки, чулки.
2: Подробности в магазинах Быстроном.
1: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
5: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
8: Квартиры в жилом комплексе.
9: Такой джакузи.
10: Дашка, просто мост.
11: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
12: Баба Яга, а сколько тебе лет?
13: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
12: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
13: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
14: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Если держишь путь-дорогу, перекрестков встреч.

0: проектной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха +22, +24 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет-модули от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял. Ксенон Шоп 54.
4: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

Постоянное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на Ленина 7. Это событие запомнится надолго.

0: и до свадьбы. Букет Си.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк».
2: Соковыжималка центробежная 2999,90. Крышка металлическая для консервации 50 штук 169,90. Рюкзак школьный 499,90.
1: Держим курс на «Маяк». Сибиряков, гвардейцев 47.
3: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263 39 51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРН НИП 324-547-60-020-3505.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
4: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
6: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
9: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
10: Держи дистанцию 3 секунды.
11: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
13: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
14: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. АЗС продают в Новосибирской области на фоне второй волны топливного кризиса. Как пишет «Прецедент», сейчас на продажу выставлено примерно 10-15 заправочных станций. Крупные игроки предпочитают временно сворачивать деятельность, отправляют сотрудников в отпуск. Эксперты отмечают, что на фоне кризиса с бензином выигрывают газовые заправки, там спрос сохраняется. Все учреждения дополнительного образования Новосибирска к новому учебному году готовы. В мэрии сообщили, что в течение лета их ремонтировали, обновляли материально-техническую базу, готовы к творческому сезону и дома и дворцы культуры. В сентябре для их потенциальных воспитанников пройдут дни открытых дверей. Больше половины новосибирцев за возможность поступления в вузы по результатам олимпиад. По данным, полученным сервисом Superjob, горожане считают олимпиады иногда единственным шансом для талантливых ребят из регионов попасть в хороший вуз. Поддерживают отмену таких льгот 19%. Ранее помощник президента Андрей Фурсенко предложил отменить значительную часть олимпиад. По его мнению, они себя обесценили. Российские ученые обнаружили в отложениях Онежского озера необычный слой возрастом около 13 тысяч лет. Как пишет издание Life, в нем нашли большое количество микроскопических частиц оксида железа. Исследователи допускают, что часть вещества могла попасть на Землю из космоса. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 24 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Друзья, всем здравствуйте, Дарья Макарова с вами. Далее расскажу забавную новость. Во Франции недавно прошел 43-й чемпионат по имитации визга свиньи. Первое место там занял 9-кратный чемпион соревнований Ноэль Жаме. На фестиваль приехали люди со всей Франции. Участники соревнования выступали на сцене перед десятками зрителей. Действующий чемпион Франции по имитации визга свиньи Ноэль Жаме из Нормандии выразил надежду, что его достижение заметит Книга рекордов Гиннесса. Ассоциация торговцев и ремесленников коммуны организует праздник, чтобы почтить сельскохозяйственные традиции региона, а также привлечь внимание туристов.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Радио. Юнитон. Реклама.
1: Ты видела?
2: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
1: А она просто молчит.
2: Потом разворачивается. И в этот момент...
3: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
2: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
4: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
5: Пожарят усы, повтори.
6: Пожарят усы, повтори.
5: Омский бекон.
7: Вкус Сибири на каждом пикнике.
8: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
9: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
3: Давай спросим у папы.
10: У меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
3: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
11: Приглашаем на школьные базары в магазины

0: Кетсип.
1: Алло, Гена!
2: Слушаю, Чебурашка.
1: Гена, забери из бара.
2: А ты что, сам идти уже не можешь?
1: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов-то много, что я их сам поднять не могу.
0: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. Петунь А, новогодняя 44, квартира 16. Угрин 316-547-600-142-075.
3: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
6: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
7: Привет! Как настроение?
8: Безумное!
7: Как аппетит?
8: Еще безумнее!
7: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
9: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 27 и 28 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на чипсы, снеки, сухари.
2: Подробности в магазинах «Быстроном».
1: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха +22, +24 градуса.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ПО СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
2: Прям 19 тысяч? Одному?
1: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.
2: «Квантум»!

0: бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
3: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
4: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
5: Баба Яга, а сколько тебе лет?
6: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
5: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
6: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
7: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар» – дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
11: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
13: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
15: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
18: Радио. Юнитон. Только хиты. Только хиты. 100%.

0: Новосибирске полдень.
1: FM 107. Слушай первым.
0: Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Выезд с улицы Петухова на Советское шоссе в Новосибирске станет более комфортным уже в этом году. Перед железнодорожным переездом обустроят дополнительную полосу движения. По словам мэра Максима Кудрявцева, перенос инженерных коммуникаций к настоящему времени завершен. Застройщик расширит проезжую часть до конца сезона. Гибель уток на реке Каменке в Новосибирске проверяет межрайонная природоохранная прокуратура. Прецедент передает, что погибших птиц направили на исследование. Тех, кто еще жив, пытаются спасти. Погибших уток горожане заметили в районе парка Каменка 24 августа. Производство самолетов Су-34 реконструируют на авиазаводе в Новосибирске. Разрешение на первый этап работ мэрия выдала. Как передает информагентство «Новосибирск», планируют увеличить площади двух зданий завода имени Чкалова. Работы, в частности, проведут в механосборочном цехе, а также на участках механообработки и складирования. Виртуального дегустатора десертов создали в России. Он работает на основе искусственного интеллекта. ТАСС передает, что нейросеть анализирует данные этапов производства сладостей и оценивает их вкус по 10-бальной шкале. Сейчас заключение о вкусовых качествах десертов выдают дегустационные комиссии. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 24 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные пульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks. Создан в Корее. Работает в России.
4: Первое правило Додо Пиццы. Расскажи всем о Додо Пицце. Додо.
5: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
6: Вот это да! Вот это выгода! Только 27 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 35% на все колбасы, сосиски, деликатесы.
7: Подробности в магазинах «Быстроном».
6: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
8: Выбираете лучшее? Выбирайте!

0: застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ты так быстро подружился с преподавателем?
2: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
3: «Додо».
4: Приятно и на работе. Букет «Сим».
5: Привет! Как настроение?
6: Безумное!
5: Как аппетит?
6: Еще безумнее!
5: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
4: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Додо пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
3: «Додо».
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
10: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
11: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: радио «Юнитон».
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха +22, +24 градуса.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Эксклюзив. Xenon Shop 54. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82. Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная» 0+.
1: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
2: Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Так, ну, вроде бы всех позвала.
4: А про пиццу не забыла?
5: Да-да.
0: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
6: В радиотехнике!
0: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
7: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
8: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
9: ИП Северина Эльвира Тахировна. УГРНИП 317-547-600-02-1763.
10: Появился котенок? Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
11: В жару и в дождь, с родными и друзьями, Додо всегда с вами.
5: Додо.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
2: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Колбаса докторская ГОСТ, 750 грамм, 309,90. Газ универсальный всесезонный, 220 грамм, 65,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева, 8.
13: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
14: Дорогой, у нас на ужин пицца.
15: Надеюсь, Додо?
5: Додо.
16: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
17: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
18: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
19: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
20: Счастье есть!
21: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
5: «Додо».
22: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ».
2: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.
0: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации «Радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. АЗС начали активнее продавать в Новосибирской области на фоне второй волны топливного кризиса. Как пишет прецедент, сейчас на продажу выставлено примерно 10-15 заправочных станций. Крупные игроки предпочитают временно сворачивать деятельность, отправляют сотрудников в отпуск. Эксперты отмечают, что на фоне кризиса с бензином выигрывают газовые заправки. Там спрос сохраняется. Международный форум технологического развития «Технопром» начался сегодня в Новосибирске. Для его участников и гостей до экспоцентра запустили дополнительный транспорт. «Технопром» завершится в ближайшую пятницу. В этом году тема форума – «Российская наука. Основа технологического лидерства». В Новосибирской области усилили патрулирование лесов в связи с активностью медведя. Об этом сообщили в региональном Минприроды. Особое внимание уделяют Колыванскому району, где в последние недели фиксируют повышенную активность бурых медведей вблизи населенных пунктов. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность. Мальтипу стал самой популярной породой собак в Новосибирске. Как передает информагентство ОМ-1, к такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Товары». По их данным, в прошлом месяце на эту породу пришлось 11% всех продаж, а спрос за год вырос на 57%. На втором месте – чихуахуа, а на третьем – померанский шпиц. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла. И пока это все новости. Следующий выпуск через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

душ отмечает день рождения в центре города. 29 августа Юлия Бородина и Артем Фадеев проведут праздничный эфир прямо у кинотеатра «Победа». Настоящая выездная студия, огромное количество подарков, долгожданное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на Ленина 7. Это событие запомнится надолго.

0: Радио. Юнитоль.
1: Реклама.
2: Что изменилось после лечения?
3: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
4: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
6: Додо.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: Можно и без повода. Букет «Сим».

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. Стопроцентная замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз на Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
3: Баба Яга, а сколько тебе лет?
4: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
3: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
4: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Привет, сколько пар у нас сегодня?
8: Привет, одна и круглая.
7: Это как?
8: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара.
9: Додо. Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
10: Привет! Как настроение?
11: Безумное.
10: Как аппетит?
11: Еще безумнее.
10: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
12: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
13: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
14: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20%.

0: 2026 года. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

присылайте свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
2: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вот это да! Вот это выгода! Только 27 и 28 августа 2026 года в Быстрономе скидка 30% на шашлыки, купаты, колбаски для гриля.
4: Подробности в магазинах Быстроном.
3: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
6: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Что изменилось после лечения?
8: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях. Спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
9: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ты так быстро подружился с преподавателем?
11: Ха, я принес на пары «Додо» пиццу.
12: «Додо».
13: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
10: Давай спросим у папы.
14: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
10: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
15: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
16: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
4: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
18: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
19: В «Радиотехнике»!
18: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
20: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
21: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
22: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
13: «Додо».
23: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
13: Мам! А мам?
25: Мам! Yes.
0: совершенно спокойно. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
1: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Выезд с улицы Петухова на Советское шоссе в Новосибирске уже в этом году станет комфортней. Перед железнодорожным переездом обустроят дополнительную полосу движения. По словам мэра Максима Кудрявцева, перенос инженерных коммуникаций завершен, застройщик расширит проезжую часть до конца сезона. В Новосибирске традиционно перекроют центральные улицы в день проведения Сибирского фестиваля бега. Транспорт пойдет в объезд 12 сентября с 7 утра до 19 часов. Кроме того, с 10 по 12 сентября прекратят работу несколько автопарковок. Список участков и стоянок, попадающих под ограничения, опубликован на официальном сайте Новосибирска. Мошенники накануне 1 сентября звонят жителям России под видом курьеров или продавцов цветов и просят назвать код из СМС якобы для подтверждения заказа. На самом деле их интересуют личные данные, сообщает ТАСС. Специалисты предупреждают, что поступившее на телефон сообщение может быть кодом подтверждения входа на госуслуги или в приложение банка. Россияне бросились покупать книги, посвященные искусственному интеллекту. Их продажи в первом полугодии выросли почти вчетверо. Увеличилось и количество изданий о нейросетях. В числе бестселлеров – учебники по машинному обучению и программированию. Эксперты считают, что интерес к теме уже стал устойчивой потребностью, а не просто модой. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Утром местами туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем около 25 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Друзья, всем здравствуйте, Дарья Макарова с вами. Далее расскажу забавную новость. Во Франции недавно прошел 43-й чемпионат по имитации визга свиньи. Первое место там занял 9-кратный чемпион соревнований Ноэль Жаме. На фестиваль приехали люди со всей Франции. Участники соревнования выступали на сцене перед десятками зрителей. Действующий чемпион Франции по имитации визга свиньи Ноэль Жаме из Нормандии выразил надежду, что его достижение заметит Книга рекордов Гиннесса. Ассоциация торговцев и ремесленников коммуны организует праздник, чтобы почтить сельскохозяйственные традиции региона, а также привлечь внимание туристов.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
1: Жить в своем ритме в «Марсель-2» – не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
2: Застройщик ООО «СС Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263 19 54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: Дорогой, у нас на ужин пицца.
5: Надеюсь, Додо?
6: Додо.
7: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
3: Так, ну, вроде бы всех позвала.
4: А про пиццу не забыла?
5: Да-да.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя.

0: 8-800-943-1925-749-789. Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Счастье есть!
2: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
1: «Додо».
3: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
4: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
6: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Утром местами туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем около плюс 25.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.

0: Дама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксеноншоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял. Ксеноншоп 54.
4: Звони 247-81-82.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа 335-72-05.

0: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП «Смирнова ЮА». ОГРН 319 547 600 251.

0: Гипермаркет низких цен «Маяк». Рулетик с яблоком 650 грамм 209,90. Сыр плавленый 350 грамм 159,90. Кофе «Монарх Вельвет» сублимированный 190 грамм 649,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
1: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
3: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
4: Первое правило Додо Пиццы. Расскажи всем о Додо Пицце. Додо.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар» – дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
7: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус. «Додо».
9: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет, направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
11: В жару и в дождь с родными и друзьями Додо всегда с вами. Додо.
12: Баба Яга, а сколько тебе лет?
13: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
12: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
13: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
14: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
17: Прям 19 тысяч? Одному?
16: Да, одному, на дне рождения, 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.

0: 2026 года.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
4: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
5: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Количество платных парковок в Новосибирске при действующем мэре увеличилось втрое, а бесплатный интервал стоянки вырос с 15 до 30 минут. Об этом рассказал сам Максим Кудрявцев. Кроме того, на парковках работают умные шлагбаумы и видеокамеры, которые автоматически отслеживают параметры. Градоначальник отметил этот факт, рассказывая о масштабах цифровизации городской среды. 5 предметов по обновленным программам начнут изучать российские старшеклассники с сентября следующего года. В Минпросвещении уточнили, что речь идет о физике, химии, биологии, математике и информатике. Сообщается, что содержание этих предметов приведено в соответствие с достижениями науки и техники, а также усилена практическая составляющая. Родители начали чаще покупать детям подержанные гаджеты. Продажи новых ноутбуков и смартфонов упали примерно на 20%, сообщают «Известия». Продавцы связывают это с ростом цен и почти полным отсутствием скидок. Такое снижение интереса к новой электронике перед учебным годом в России фиксируется впервые. Интерес россиян к внутреннему туризму в текущем году смещается в сторону Сибири, Дальнего Востока и северо-западных регионов. Такой результат по итогам опроса получили специалисты сервиса «Суперджоб». Лидером у потенциальных путешественников по-прежнему остается Санкт-Петербург, на втором месте – Иркутск и озеро Байкал, а третье делят Калининград и Горно-Алтайск. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Утром местами туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем около 25 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

отмечают день рождения в центре города. 29 августа Юлия Бородина и Артем Фадеев проведут праздничный эфир прямо у кинотеатра «Победа». Настоящая выездная студия, огромное количество подарков, долгожданное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на Ленина 7. Это событие запомнится надолго.

0: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
1: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
2: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
3: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
2: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
2: Ага.
1: О, вы уже здесь?
2: Ага.
1: А где скидка?
3: А скидка тому, кто забрал.
4: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. Угрин 316-547-45.
5: Ты видела?
6: Он ей в конце говорит, и я тебя не прощаю.
5: А она просто молчит. Потом разворачивается. И в этот момент...
7: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
8: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
9: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
10: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТЭ. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
11: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
2: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
3: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
2: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
3: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
4: Сказочно.

0: Еще помахать – знак благодарности. Так-так.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05. Если

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Утром местами туман. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем около плюс 25.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА». Время!

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Выбираете лучшее? Выбирайте Керхер. Мини-мойка Керхер К5 Компакт. Бескомпромиссное немецкое качество и легендарная мощь для вашего автомобиля. Эксклюзивное предложение в Керхер-центрах Кристофер. Специальная цена по акции «День рождения» 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
0: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Можно и до свадьбы. Букет Си.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
5: Давай спросим у папы.
6: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
5: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
1: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
7: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет, направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
8: Долгожданная или неожиданная беременность? Главное, под присмотром опытных врачей с самых малых сроков. УЗИ, анализы, круглосуточный стационар. Сохранить и выносить малыша важно для каждой будущей мамы. Роддом Авиценна. Программы наблюдения беременности с самых первых недель. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
10: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
12: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
13: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107.7. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Еще три магистрали подключили к интеллектуальной транспортной системе в Новосибирске. Это Красный проспект, улицы Титова и Немировича Данченко. Интеллектуальное управление позволяет в реальном времени учитывать дорожную ситуацию и автоматически регулировать режим работы светофоров. Это должно уменьшить количество пробок и стабилизировать скорость движения. Теперь система действует на 10 городских улицах. 45-е место заняла Новосибирская область в общероссийском рейтинге по расходам на жилищно-коммунальные услуги. Его составили аналитики РИА Новости. Выяснилось, что в прошлом году россияне в среднем тратили на ЖКУ 6713 рублей в месяц. В нашем регионе сумма оказалась меньше и составила 5011 рублей. В Краснодарском крае впервые в России обнаружили потенциального сельскохозяйственного вредителя – зеленую конусоголовую цикадку. Об этом сообщили в пресс-службе Зоологического института РАН. Это насекомое родом из Северной Америки. Цикадка питается виноградом, плодовыми растениями, а также злаками, ореховыми, разноцветными и маслиновыми культурами. Пока ученые не считают находку серьезной угрозой для сельского хозяйства, поскольку речь идет о единичных экземплярах. Россияне чаще всего хотят провести бархатный сезон в Турции, Белоруссии, Узбекистане, Таиланде и Армении. Таковы данные исследования сервиса бронирования гостиниц «Отелло». Отмечается также, что в прошлом году в первую пятерку вместо Таиланда и Армении входили Казахстан и Грузия. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Утром местами туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем около 25 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Деньги в городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Интересные гости, разговоры о разном. Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская. Реклама.
2: Дорогие друзья, всем привет! В эфире то самое светлое шоу на волне 107. С вами «Блондинки в городе». Я Ксения Каманова, Анастасия Глинская. Всем привет! Сегодня у нас специальный эфир. Но прежде, Настя, у меня к тебе самый серьезный вопрос. Ты уже рыдала, плакала сегодня? Ну, в том плане, что лето-то оно заканчивается.
3: Нет, Ксю, я не рыдаю. Ты же меня знаешь, я никогда не плачу. Я пишу Вселенной официальное письмо на продление лета. Жду от нее ответ. И вообще, мне кажется, это несправедливо. Август уже заканчивается, а он должен делиться как минимум на 3 месяца.
2: Я тебя абсолютно поддерживаю. Пока ты ждешь ответ от Вселенной, у меня отличная новость. 28 августа в Новосибирске последняя акваночь лета. И, дорогие друзья, если вы прямо сейчас включите наш прямой эфир, вы увидите, что это настоящее белое безумие.
3: И сейчас нам даже не грустно, что лето заканчивается, потому что у нас 28 августа будет белая безумная ночь, и у нас представитель новосибирского самого крупного крытого в России аквапарка Алексей Никаноров. Алексей, привет! Привет!
4: Всем привет! Рад снова вас видеть, слышать, всем радиослушателям всем привет, уже оговариваюсь.
2: На самом деле мы с Настей сходили таки на ночь релакса, словили этот вайб, когда было просто очень много зумеров, мы не ожидали увидеть такое количество вообще молодежи ночью в пятницу. И особый вайб — это выходить в 3 часа ночи с полотенцем на голове из аквапарка ждать такси. Это было просто вау.
3: Мне очень понравилось, медленная река, но здесь немножко про другое мы сейчас поговорим. Тогда была ночь релакса, а это будет вайт-пати. Белое безумие – это когда ты приходишь в белом купальнике, да, уходишь как раз с полотенцем на голове.
2: Что будет 28 августа?
4: Так, 28 августа заключительная акваночь летняя. Это последняя вечеринка этого лета в формате аквапарка. Ночной движ, белое безумие. Всех будем ждать на этой вечеринке. Билеты пока есть, торопитесь.
2: То есть будет белая пена, хамам и такой вот мой легкий страх. Я никак не могу закрыть гештальт перед любимой моей горкой Манта. В этот раз горки будут?
4: Все так же, да, горки будут присутствовать. Так же, как на релаксе. Кстати, я несколько раз тебе говорил на релаксе, что надо подняться и попробовать. Смотреть на нее просто и любоваться — это одно, а вот пробовать — другое. Конечно, на акваночи будут доступны все территории аквапарка, как всегда, кроме акваплея. То есть это и бани, и хамамы, и парные, и джакузи, и волновой бассейн, медленная река, 9 горок. Все в наборе, плюс свет, музыка, ультрафиолетовые лампы, танцовщицы, гуговщицы, диджеи, ведущие. Все это будет доступно.
3: На самом деле мы с Ксю в релакс тогда не решились, поэтому мы однозначно идем 28 августа и будем кататься с тобой с этой горки.
2: Во сколько будет начало в этот раз вечеринки?
4: Начало вечеринки у нас всегда в 22.00 до 3. Людей мы начинаем запускать ранее по готовности аквапарка, так что можно к 9.30 подходить в аквапарк, можно чуть раньше. Холл всегда доступен, в холле есть где посидеть, что посмотреть, где пофотографироваться и подождать прохода через кассы.
3: Ну, вот это я понимаю. Настоящее белое безумие. Парфюмерная композиция, потому что в прошлый раз мы с Ксю опробовали все хамамы, все парения ваши, цитрусовые, золотой хамам.
2: Коллективные
3: парения. Мы в большом восторге.
2: Я целых 3 песни выдержала, между прочим, в коллективном парении. А их было 5, правильно?
4: 3-4 песни обычно отыгрывают, потому что люди больше не выдерживают. Да.
3: Да.
4: Чем дольше ты сидишь на таком парении, оно с каждым разом все жарче и жарче, потому что плотность пара становится сильнее. Поэтому да, 3-4
3: Ну, хочется
4: песни.
3: Отметить ваших пармейстеров, они просто, ребята, большие, молодцы, очень комфортное парение, потому что для многих людей, вот как Ксения у нас не выдерживает, они очень комфортно подают именно этот жар. И есть возможность, кому, если тяжело сидеть полностью, все можно спокойно выйти. Леш, но ты давай-ка нам объясни, почему белое безумие, почему именно белый?
4: вечеринка в белом стиле, она обусловлена тем, что закончилось лето, грусть такая, белая зависть, что лето не может продолжаться у нас. Ну, основное, конечно же, мы хотим видеть много ярких белых людей, это очень красиво смотрится. Плюс мы размещаем дополнительные УВ-лампы на сцене территории пляжа. И люди в белых одеждах будут светиться ярче, и поэтому белое безумие называется.
2: Так, все понятно. Вода, горки, пена. Горок 9 будет?
4: Горок 9.
2: Это то есть 9 способов проверить вообще себя на свою тягость к жизни. И я все-таки для тех, кто только что подключился, хочу еще раз рассказать про горку Манта. Она не дает мне покоя. Это горка свободного падения. Есть еще какие-то горки, которым вот каждый человек в своей жизни должен обязательно посетить?
4: Вот ситуация в чем? Все горки, ну, они отличаются только уровнем сложности. И все горки, которые будут на Кваночи, это средняя и высокая сложность. Есть горка, которую даже я не решаюсь в аквапарке работая, то есть постоянно находясь там, посещая аквапарк как в виде гостя. Аквалуп, конечно же, все говорят, надо попробовать хотя бы раз. Но нет, у меня не хватает сил, потому что даже торнадо, а это горка высокой сложности, чуть меньше, чем аквалуп, она даже для меня очень сложная. То есть она взвинчивает голову вас серьезно. То есть до низу ты доезжаешь уже переполненный адреналином и головокружением.
2: Не-не, мы, как выяснилось, любительницы медленной реки.
3: Манта звучит красиво, торнадо страшно прям. То есть получается, торнадо, она более страшная горка, правильно я понимаю?
4: А как бы так сказать, чаще всего кричат как раз на манте. Именно...
2: Вот я эмоционально на нее, морально уже сколько эфиров собираюсь.
4: Торнадо, она быстрее по скорости, это спуск без снаряда, и ты попадаешь на огромной скорости в чашу, то есть по которой ты еще вращаешься потом. Только потом ты вываливаешься в зону приводнения. И именно горка торнадо, она требует навыки плавания, потому что глубина зоны приводнения там 2,4 метра. То есть ты падаешь в бассейн, который выше тебя. Ну, то есть глубина полная.
3: Но там предупреждают, да, по безопасности?
4: Конечно, обязательно инструктор перед запуском спросит, умеете ли плавать, расскажет, как правильно пользоваться горкой, то есть некий водный инструктаж, как себя вести в ней, чтобы не повредить, не повредиться самому, там, не нарушить что-то, не захлебнуться и так далее. То есть все это объясняется перед запуском.
3: А констриктор — это та горка, которая с эффектом воронки. А,
4: констриктор — это воронка, ну, не воронка, это горка-змея, я бы ее назвал. То есть это витиеватая змея с быстрыми поворотами, с сужениями, с темными участками. Ну, то есть она, это моя любимая горка констриктор, она такая очень интересная в плане спуска. То есть это и скорость высокие, и повороты, она не просто прямая, то есть это много-много завитков разных, то есть она как большой удав, грубо говоря, такой завинченный сам в себя.
3: Ксюнь, ну как ты собралась эмоционально?
2: Эмоционально собралась, и особенно вот для таких людей, как я, получается, есть хамам, кедровые бочки, медленная река. То есть для каждого найдется обязательно что-то свое. А у меня все-таки вопрос по дресс-коду. Белое безумие. Оно предполагает вот только белый цвет? Или все-таки в этот раз мы не будем ругаться, получается, какой цвет купальника нам выбрать? Но допускаются ли другие цвета? Там серебро, может быть?
4: Да, конечно, допускается. Дресс-код – это пожелательный, но не обязательный элемент. То есть можно и в серебре прийти. Главное, ну, желательно, мы просим в темных купальниках не приходить, чтобы это примерно светлые оттенки были, то есть серебро. Прекрасно будет, если люди там какие-то аксессуары, на горке, конечно, с аксессуарами не пускают, но внизу на танцполе аксессуары, очки какие-то в белой оправе, там какие-то элементы блестящие, будет классно. То есть строгости никакой нет. То есть главная строгость у нас — это фейс-контроль на входе, наличие паспорта, подтверждающих документов, и обязательно хорошее состояние, то есть без алкогольного артиста.
3: Дорогие слушатели, а кто у нас только подключился? У нас представитель новосибирского аквапарка Алексей Никаноров нам рассказывает про дресс-код. Ксения, знаешь, что меня больше всего радует? Это наша с тобой вечеринка. Знаешь почему? Потому что она белая, а мы блондинки. И нас надо не только слушать, но и смотреть. Я как раз сижу в серебристых украшениях. Мы с Ксенией сидим
2: полностью
3: в белом.
2: Готовы к вечеринке.
3: Да,
2: мы... Да, Леша, ну все-таки получается 28 августа, пятница, с 10 до 3 утра. Что будет все 5 часов происходить? Безумие?
3: Это полноценная ночная вечеринка.
4: Это полноценная ночная вечеринка в аквапарке. Кто не был на прошлых, немного расскажу. То есть вы заходите, у вас в доступе весь аквапарк. Сначала люди немного привыкают. Во-первых, у нас включается свет, включается сценический звук, свет. Начинают играть диджеи. То есть ведущие приглашают всех там пока по аквапарку погулять, привыкнуть, кто не был, кто первый раз приходит в аквапарк. В 22:15-20, ориентировочно, в зависимости от того, сколько людей зашло. То есть мы ориентируемся все равно на людей, но у нас есть там время. У нас открывается вечеринка. То есть это приветственный огромный танец в волновом бассейне, включается волновая машина, все это начинает как море. Ну, вы видели, как он работает, волновой бассейн. То есть начинаются волны на бассейне. Мы приветствуем всех, кто пришел на вечеринку. Кто-то там катается на горках, кто-то идет в термальный блок отдыхать, кто-то в уличные зоны, кто-то по Мельной реке уже чилит. Второй круг там проплывает на течение. 22-й круг, да, некоторые такое бывает. Вот, и кто-то отрывается возле сцены, потому что постоянно гоу-гоу, постоянно какие-то активности.
3: То есть танцоры в белом будут светиться?
4: Да, конечно. Отлично. Не только в белом. Костюмы меняются неоднократно за одну ночь.
3: И мы будем светиться, и танцоры будут светиться. Дорогие слушатели, а мы с вами прервемся на небольшую короткую рекламу. Обязательно подключайтесь заново, потому что мы поговорим именно о тарифах. Какой тариф приобрести на «Акваночь»?

0: Пинки в городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская. На радио Юнитон.

0: Радио. Бьюнитон.
1: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Новосибирск. Седова, 158.
2: Подарил и порядок. Букет СИП.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
4: Опять нет места.
5: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
7: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-3636.
8: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
11: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
12: ИП Северина Эльвира Тахировна. УГРНИП 317-547-600-02-1763.
13: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
14: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Пожарят усы, повтори. Пожарят усы, повтори.
16: Омский бекон.
17: Вкус Сибири на каждом пикнике.
18: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
19: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан

0: Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-7205.
6: Волну 107 включи. Блеск огней и мечты лови. Блондинки в городе шепчут «Привет». Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
7: Интересные гости, разговоры о разном. Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская. Реклама.
8: Дорогие друзья, мы вернулись с рекламы. До рекламы мы обсуждали белое безумие в аквапарке уже совсем скоро, 28 августа. И, конечно, самый главный вопрос, который нас волнует, потому что блондинка может прийти за белым безумием, увидеть цены, тарифы и впасть точно в безумие. Как разобраться, какой тариф выбрать?
9: Тарифа существует всего три. Есть тариф, где потанцевать, поплавать, попариться в банях. Это тариф танцпол, так называемый.
10: Что мы там получаем? Паримся?
9: Мы плавать получаем,
8: и красиво жить.
9: Да, мы получаем доступ к первому этажу. Это бассейны, это танцпол, сцена, кафешки, медленная река. Это джакузи на первом этаже, уличные зоны. И у вас в наборе 14 бань. В трех из них ночью проводятся коллективные парения каждые полчаса, музыкальные, рейвовые, драйвовые, тихие, спокойные, там, с вениками, без веников, с веерами и так далее. Это бесплатно.
10: Все. То есть, Ксения, ты пришла танцевать, плавать и красиво жить.
8: Да. За, получается, за 2000 рублей, да?
9: Да, если сделать репост нашей записи, можно еще успеть урвать последние несколько билетов за 1500 рублей.
10: Успеваю.
8: Я записываю.
9: Это в социальных сетях можно увидеть эту информацию наших. Далее, есть тариф для тех, кто хочет не только вот это все в наборе, но и покататься на горках ночью. Это у нас 4000 рублей доступ к горкам к стартовой вышке. То есть это 9 горок в наборе. Это торнадо-констриктор, аквасфера, гигантская акватруба, манта и, собственно, аквалуб. Вот, семейные, открытые, закрытые. Основные наши горки. Это в наборе тариф горки.
10: Ксения, ты будешь, да, не просто отдыхать.
8: Выяснить отношения с гравитацией еще заодно, да, можно будет.
9: Вот, и последний тариф, которого тоже осталось совсем чуть-чуть уже, сегодня, скорее всего, продажа закончится, это VIP-тариф, это доступ на балкон второго этажа, это лаунж-зона своя с лежаками, то есть вам не надо будет по первому этажу бегать, искать лежак, конкретно для вас есть место, где можете полежать, расслабиться, отдохнуть. Также у VIP-ов в наборе так называемых доступ ко всему, что есть в аквапарке, и также у них свой есть индивидуальный бассейн, панорамный на втором этаже с видом на микрорайон напротив, через реку у нас. Своя парная с пармейстером, где парятся только VIP-персоны, грубо говоря, кто находится на втором этаже. Там раз в час проводится коллективное парение с главным пармейстером нашим. Плюс свой хамам, плюс соляная пещера, плюс доступ ко всем горкам, как и у всех.
10: Дорогие слушатели, кто только присоединился и думает, что мы тут такое обсуждаем, VIP и лакшери, а у нас в гостях Алексей, представитель новосибирского аквапарка. Алексей, у меня к тебе вопрос. Это прям личный пармейстер будет надо мной махать опахалом, а я такая лежу в белом полотенце, ну просто фотосессия мечты.
9: Ну да, фотосессия, конечно, интересная получится. Многие пользуются, фотографируются, снимают на видео и так далее. В такие моменты, конечно, там есть еще и элементы массажа в таких парениях, грубо говоря, и разные.
8: Вот и все, мы берем VIP.
10: Однозначно. Леш, вообще вопрос такой: в прошлый раз мы заметили много зумеров, много молодых пар. Получается, аквапарк — это такое место для свиданий. То есть, если тебя мужчина позвал вечером в аквапарк,

0: То есть это уже можно считать серьезным намеком на отношения?
1: Как вы быстро в отношения уходите? Нет, если вас пригласили в аквапарк, это не только значит, что вы стремитесь к отношениям. Возможно, вы просто хорошие друзья и человек хороший, который вас туда пригласил.
0: Или он хочет увидеть, как я кричу на манте. Или Настю в белом бикини.
2: В белом купальнике.
1: На самом деле, тайный мой замысел был пригласить вас в прошлый раз добиться, чтобы вы пришли в аквапарк и посмотреть, как вы орете на манте.
0: Да-да.
2: Это была твоя цель.
1: Конечно, это главная задача была.
0: 28 августа, получается, последний шанс реально осуществить этот замысел.
1: Не последний. Это последнее за это лето, прошу заметить.
2: Ага. А если тебя молодой человек Ксения пригласит еще и в VIP, можно знакомить вообще с родственниками, с родными.
1: Все, сразу паспорта в ЗАГСы полетели.
2: Да.
0: Нет, ну я вот вообще считаю, что в принципе мы недооцениваем аквапарк, потому что место, вот я его для себя реально открыла как место и релакса, и встреч, и знакомств. Ну вот это просто реально какие-то новые ощущения. В этот раз будут ли еще какие-то активности? Может быть, будут фотографы, какие-то крутые фотографии? Потому что мы в прошлый раз с Настей пилили контент, мы прям устали. Мы бы вот хотели, чтобы вот были люди, которые нас фотографировали.
2: Да, чтобы мы пришли такие красивые, накрашенные, нас нафотографировали, а потом мы вниз головой.
1: Да, конечно, на акваночи будет присутствовать видеограф, который будет все снимать, всем улыбаться, махать, кто хочет попасть в видеоролик. У нас всегда выкладываются видеоролики, почем, да, отчетные об акваночи. А плюс у нас будут настоящие клубные фотографы. Каждый раз на акваночи они присутствуют. Увидели человека с фотокамерой, с вспышками, встали. Он нам помог как-то сориентироваться в пространстве, красиво сфотографировал. Потом это все выкладывается в наших соцсетях, плюс в соцсетях этих фотографов, на сайте фотографов. Ни для кого не секрет, у нас есть Night Today, ребята, которые снимают все вечеринки и мероприятия.
0: Классно, то есть все, переходим в белом, красивые, светимся, накрашенные, катаемся на торнадо, а потом ищем фотографии.
2: А потом ищем классные фотографии, незабываемые эмоции. Самое главное, мне нравится, что в аквапарке вот эти вечеринки проходят именно без детей. Для тех, кто хочет реально кайфануть, отдохнуть без детских криков и классно провести эмоциональное время, мероприятие запрещено для детей, поэтому пользуемся случаем.
0: Да, до 3 ночи мы, гость Настя спросит, где ты была? А ты скажешь, спасала лето.
2: Спасала лето, пришла с аквапарка с полотенцем на голове. Мы, кстати, видели прям, люди идут с полотенцами на голове. То есть я для себя аквапарк открыла прям как классное времяпровождение.
0: Так, друзья, мы не отпустим Алексея без нашего блонди-блица. Все, как всегда, отвечать быстро, не думая, потому что как блондинки в городе, мы так и... Это наш девиз. Быстро и не думая.
2: Да, Леш, а скажи, белый купальник или белое парео?
1: Белый купальник.
0: Манта или торнадо?
1: Манта.
0: Бочка или хамам?
1: Хамам.
0: Личная баня или волновой бассейн?
1: Банька.
2: Белая пена или 9 горок?
1: Сначала 9 горок, потом пена.
2: Алексей, знаешь, я вспомнила, читала информацию, мониторила перед эфиром. Скажи, у вас волновой бассейн. Вот расскажи, что-то там будет светиться, белая пена, прям полноценная какая-то зона или просто пузырики. Где я там Ксению буду искать в этой пене?
1: Пена у нас довольно-таки плотная. У нас даже ходит шутка, если вы вдруг в этой зоне оставили тапки, попрощайтесь с ними навсегда, потому что пена засыпает сильно плотная. Она безопасная для гостей. Но есть люди, которые, да, на себя нацепляют пены, то есть бежит вот этот вот...
2: Человек в пене.
1: Человек в пене, да, то есть это вот этот вот мороженка.
2: Как снежный человек.
1: Да, мороженка на ногах, так называемая. Это зона волнового бассейна. У нас волновой бассейн почти 1000 квадратных метров. Один из крупнейших в России. Там стоит волновая машина, которая создает имитацию волн на море.
2: Мы вот на себе это
0: испытали. Это мы
2: правда,
0: ждали прям 30 минут, отсчитывали, чтобы пойти и нырнуть.
2: 15 минут
0: в этот, бассейн.
1: Да, там еще, собственно, в зоне волнового бассейна будет стоять как раз пенная пушка, которая со второго этажа будет сыпать пену на первый этаж в зону, где происходит вся тусовка. И там же напротив волнового бассейна стоит сцена с оборудованием. Кто видит эфир, грубо говоря, там есть кадры
2: с
1: акваночи, да, то есть это сценическое оборудование серьезное, свет, вода, музыка, ультрафиолет, все это светится, все красиво, подсветка. просто... Не знаю, что
2: тут
1: еще
2: какой-то
1: добавить.
2: Какой-то фееричный LED-экран светящийся, то есть это будет да, эффект вау.
1: Да, за спиной у диджеев на сцене, конечно, LED-экран с кадрами как раз с рекламой «Экон ночи». И вот такое вот мероприятие именно,
0: Леш,
1: именно
0: на сцене. А свидание в белом – это романтика или провокация?
1: Это романтика.
2: Леша, телефон брать?
1: Брать, только сначала фотографироваться, потом его убрать, потому что не пригодится.
0: 28 времени. Августа. Проводим дома или в аквапарке?
1: Да, конечно, в аквапарке.
0: В прошлый раз, на прошлом эфире мы говорили, что у нас есть одна хорошая, и она же плохая, и хорошая новость одновременно, что аквапарк ненадолго закрывается.
1: Да, да, аквапарк с 1 сентября у нас уходит на реновацию и ремонт. Мы обновляем определенные зоны, осуществляем сложнейший ремонт, обновление зон, как я сказал. И в 21 сентября мы снова открываемся, в планах у нас, для всех гостей в обновленном аквапарке, подготовленном к новому сезону, потому что у нас вот сезон отсчитывается сентябрем.
2: Но пока мы не грустим, потому что 28 августа мы официально продлеваем лето, хватаем белые купальники, сбор гостей с 2 до 3
0: утра. И нас ждет 5 часов белого безумия, фиолета, танцы, неон, музыка, 9 горок. Я напоминаю, что дресс-код абсолютно белый, но допускаются другие цвета. А у нас в гостях был представитель самого крупного крытого аквапарка Алексей Никаноров, и мы две блондинки в городе. Я Ксения Команова и Анастасия Глинская. Шлем вам аквачмоки. Пока-пока. Увидимся в аквапарке.
2: Всем пока.
1: Пока-пока.
3: Волну 107 включи, блеск огней и мечты лови. Блондинки в городе шепчут привет, они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
4: Блондинки в городе. Ксения Команова и Анастасия Глинская на радио Юнитон. Погода на радио Юнитон.
5: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Утром местами туман. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем около плюс 25.
6: Прогноз погоды на радио Ньютон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
7: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
8: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Эксклюзив. Ксеноншоп 54. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82. Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Алло, Гена!
2: Слушаю, Чебурашка.
1: Гена, забери из бара.
2: А ты что, сам идти уже не можешь?
1: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов-то много, что я их сам поднять не могу.
3: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. Петунин А, новогодняя 44, квартира 16. Уголин 316-547-600-142-075.
4: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
3: Привет! Как настроение?
4: Безумное!
3: Как аппетит?
4: Еще безумнее!
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
5: Ты видела?
6: Он ей в конце говорит, и я тебя не прощаю.
5: А она просто молчит.
6: Потом разворачивается.
5: И в этот момент...
7: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
6: А я уже посмотрела. Пирс ТВ, он уже есть.
8: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
9: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
10: Прям 19 тысяч? Одному?
9: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.
10: «Квантум»!

0: августа 2026 года.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 314,90. Сок яблочный «Сады Придонья» 200 грамм 24,90. Зефир фруктовый ягодный без сахара 150 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
3: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации. Урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями. Комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
6: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
7: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
8: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: пешеходов они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Первый звонок уже скоро, но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные пульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18.40 на 107FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 17 часов.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: В эти минуты в нашей эфирной студии со свежим выпуском новостей появился Павел Николаев. Павел, здравствуйте.
4: Добрый вечер. В новосибирском парке «Арена» во второй раз за сезон зацвели яблони. Как отмечает НГС, соседство бутонов с созревшими плодами выглядит необычно. Специалисты говорят, что такая аномалия периодически встречается в качестве реакции растения на нестандартные изменения погоды. Также на процесс может повлиять избыток азотных удобрений или несвоевременная обрезка деревьев. Улицы Доватора и Коминтерна собираются продлить в Октябрьском районе Новосибирска. Документацию должны подготовить до конца следующего года, передает информагентство «Новосибирск». О продлении улицы Доватора до Плющихинского жилмассива говорят уже несколько лет. В перспективе дорогу хотят дотянуть до Выборной и сделать ее полноценным дублером улицы Кирова. В России резко вырос спрос на покупку золотых слитков в ювелирных магазинах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Ритейлеры объясняют тенденцию в первую очередь волатильностью мировых цен на золото. В последнее время биржевая стоимость основного драгметалла стабильно росла. Государственные и муниципальные учреждения могут обязать выплачивать своим сотрудникам 13-ю зарплату. Такой законопроект внесли в Государственную Думу, пишут «Известия». Согласно документу, сумма выплаты должна составлять не менее 1 среднемесячного заработка за предыдущий год. Ее размер может устанавливаться как фиксированно, так и в процентном отношении к зарплате. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается, утром местами туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем около 25 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: эфире. Диджей Даша Макарова.
1: Говорят же, если иногда отдыхать, вовремя есть и общаться с любимыми людьми, мир становится лучше и интереснее. Поэтому есть в FM-диапазоне такая радиостанция, как Юнитон. В эти минуты на свою эфирную смену заступаю я, Дарья Макарова, и не с пустыми руками я подготовила для вас подарки. Я приготовила игры, музыка, от которой точно станет хорошо, так что готовьтесь. Далее ловите Леонид Руденко и Аритмия, после мод со своей Шаде. Ну и через несколько мгновений расскажу о ситуациях на дороге. О пробках тоже можете написать в Макс 8-983-510-107. Ну, а я пока говорю всем большой привет. Мы начинаем. Поехали.

0: Ошибки. Не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: Друзья, прямо сейчас заглядываю в сервис Яндекс.Карты. Он показывает 5 баллов в эти минуты. 17 часов 13 минут в городе. Давайте посмотрим, где придется все-таки постоять. На Богдана Хмельницкого, на пересечениях с улицей Учительская, на пересечениях с улицей 25 лет Октября, Писемского. Очень сложно сейчас на Тайгинской. Получается, сложно подъехать на Богдана Хмельницкого с Восточного шоссе, с Пашинского шоссе. Там сейчас скопление автомобилей. Где еще придется постоять? Традиционная пробка Георгия Каланды. К окружной не подъехать, практически не пройти. Поехали дальше, посмотрим, что на Танковой до Богдана Хмельницкого придется постоять. А вот откуда? От улицы Кропоткина, пожалуйста. На Ипподромской также есть затор от площади Будагова до улицы Военной. Ну и Военная в обе стороны на перекрестке сейчас. Там движение плотное. Октябрьская магистраль, пересечение с Ипподромской, на перекрестке ДТП, в обе стороны пробка до Красного проспекта. На Красном проспекте от площади Будагова до площади Калинина движение плотное, будьте внимательны, осторожны. И также по традиции Мачичинское шоссе, улица Аэропорт, пересечение с улицей Жуковского, придется остановиться. На Нарымской улице, на Плановой улице в обе стороны, от Дуси Ковальчук до улицы Дмитрия Донского, до Северной улицы тоже придется постоять. Планируйте время. Ну, в центре все пересекающие улицы Красный проспект. Сейчас движение там плотное. Ну, а мы поедем дальше на речной вокзал. Сейчас на Большевистской, от площади Будагова до речного вокзала ДТП. В сторону речного вокзала в правом ряду ДТП. Там сложное плотное движение. Также на улице Восход, на Большевистской плотное движение до Днепрогрессовской. Ну, и я вижу, что прямо сейчас с Военной улицы очень сложно на Димитровский мост попасть. Там еще, кстати, от Большевистской в правом ряду ДТП. Но поедем дальше по Димитровскому мосту. Полностью свободен на правый берег. На левый придется постоять от аквапарка до площади, до площади энергетиков, до площади труда, до улицы Широкой. Здесь, конечно, затор, как всегда, на улице Ватутина и Станиславского. Такое пересечение с Широкой тоже придется задержаться. Центральный мост полностью свободен, Октябрьский свободен в обе стороны. И то же самое могу сказать про Бугринский мост. Единственная улица Мира, Ватутина, придется задержаться. И пересечение Ватутина, Немировича, Данченко. Плотное движение на площади Маркса сейчас, на Немировича, Данченко, на пересечении Сибиряков, Гвардейцев. И, конечно же, Тещин язык сейчас. Это улица Троллейная. Это Хилокское кольцо. Улица Хилокская. На Петухова сложно на Хилокское кольцо подъехать. И, кстати, на Петухова от площади Кирова до Советского шоссе сейчас в обе стороны также движение плотное. В любом случае, друзья, соблюдайте правила дорожного движения. Всем удачи в пути.
0: Рулевые на радио Юнитон.

0: слушайте в ближайшее время. На все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Новосибирск. Седова, 158.
2: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
3: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Вот это да! Вот это выгода! Только 27 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на мороженое.
6: Подробности в магазинах «Быстроном».
5: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
7: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
9: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
10: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас. «Додо».
11: Жить в своем ритме в «Марсель 2», не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
6: Застройщик ООО «СЗ Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
13: В «Радиотехнике»!
12: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32. 50.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю...

0: вашей семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ Дивногорский. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
2: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Уж 10 лет в прямом эфире, 80 тысяч часов бодрого настроения, более 70 тысяч самых зажигательных песен, несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они, Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день, раньше всех, на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Погода на радио Юнитон.
1: В середине часа информация о погоде на завтра, четверг, 27 августа. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в нашем городе не будет осадков. Утром местами туман, ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 12 градусов. Завтра днем около 25 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Что со мной, доктор?
1: Да у вас, голубчик, мания. Я бы даже сказал, автомания.
2: Внимание, внимание! В эфире «Автомания».
3: Друзья, прямо сейчас в нашем эфире игра под названием «Автомания». Здесь что происходит? Здесь вы заходите в наши социальные сети, смотрите на фрагмент фотографии с автомобилем, и по этому фрагменту определяете, а что же за марка автомобиля такая сегодня загадана. Задание, я думаю, что сегодня будет простое, поэтому быстро все отгадаете. Ответ свой направляйте в Макс Радио Юнитон 8-983-510-107. Если окажетесь первым, то получите сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс» от генерального партнера игры компании «Прада», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс». Кстати, моторное масло «Кикс» из Южной Кореи для тех, кто ищет надежное решение для своего автомобиля. Моторное масло «Кикс» эффективно работает при усиленных нагрузках и в экстремальных условиях, продлевая жизнь двигателю. Моторное масло «Кикс» знает свое дело. Свое дело знаем и мы, поэтому уже приготовили для вас задание и уже готовы его выкладывать. Заходите и смотрите в нашей группе «Радио Юнитон» ВКонтакте. С минуты на секунду появится в нашем телеграм-канале «Радио Юнитон» и, конечно, в канале «Макс». Вот он, этот кусочек красного автомобиля. Какая марка у этого автомобиля? Давайте определять. Жду ваши варианты в «Макс». Как уже и говорила, победит первейший.
2: 8-983-510-107.

0: что, друзья, давайте подводить итоги игры «Автомания». Ваша задача была посмотреть на фрагмент фотографии и определить, что же за автомобиль такой нами загадан. Вот многие написали «Kia», многие написали «Mazda», многие написали «Lexus». Еще был вариант «Infiniti», «УАЗ». Снова Mazda, снова Kia. И сейчас моя задача определить, а кто же все-таки победил, кто первым направил правильный ответ в Max Radio Uniton. А правильный ответ, между прочим, был Hyundai. Да, возможно, и непонятно, так, знаете ли, с первого раза и не определить. Но все-таки вы справились с задачей, были правильные ответы. Прямо сейчас моя задача найти этот самый правильный ответ, который нам прилетел в Max Radio Uniton. Давайте посмотрим, кто же получит сегодня сертификат на 4 литра синтетического моторного масла Kicks от генерального партнера игры компании Prado, официального дистрибьютора моторного масла Kicks. Где-то я видела здесь правильный ответ, так как в Max гигантское количество сообщений ваших прилетает. Так сразу и не понять. Вот он, есть правильный ответ. Прислала нам его первым наш слушательница Екатерина Тарасова. Мы вас поздравляем с победой. Даже вот, знаете, вот под такую музыку мы вас поздравляем. Сертификат на моторное масло вам обязательно отдадим. Как его забрать, расскажем. Ну а всем остальным напоминаю, у нас еще огромное количество игр до 8 вечера, а в «Автомании» услышимся завтра в это же время.
1: «Автомания» на радио «Юнитон».
2: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».

0: каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
3: Давай спросим у папы.
4: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
3: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
5: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
6: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
7: Додо.
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
9: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытие. Открытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третье. Поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
12: Что изменилось после лечения?
13: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
14: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
16: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
19: Додо. Мам, а мам? Мам.
20: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
21: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
22: Шоу «Пуш» отмечает день рождения в центре города. 29 августа Юлия Бородина и Артем Фадеев проведут праздничный эфир прямо у кинотеатра «Победа». Настоящая выездная студия, огромное количество подарков, долгожданное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на Ленина 7. Это событие запомнится надолго.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Ви на радио Юнитон в 17.59. Артик и Асти с треком под названием «Бриллиант». У нас тоже есть некий бриллиант в службе информации. Это Павел Николаев, который в начале каждого музыкального часа приходит и о новостях рассказывает. Этот час тоже не исключение. Давайте прямо сейчас сверим часы. В нашем городе 6 вечера.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: Как и обещала, новости в начале каждого музыкального часа. В эти минуты с нами Павел Николаев. Павел, вам передаю слово.
2: Добрый вечер. В Новосибирской области усилили патрулирование лесов из-за медведей. Об этом сообщили в региональном Минприроды. Особое внимание уделяют Колыванскому району, где в последние недели фиксируют повышенную активность хищников вблизи населенных пунктов. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность. Выезд с улицы Петухова на Советское шоссе в Новосибирске уже в этом году станет комфортней. Перед железнодорожным переездом обустроят дополнительную полосу движения. По словам мэра Максима Кудрявцева, перенос инженерных коммуникаций завершен. Застройщик расширит проезжую часть до конца сезона. В Краснодарском крае впервые в России обнаружили потенциального сельскохозяйственного вредителя – зеленую конусоголовую цикадку. Об этом сообщили в пресс-службе Зоологического института РАН. Это насекомое родом из Северной Америки. Цикадка питается виноградом, плодовыми растениями, а также злаками, ореховыми, разноцветными и маслиновыми культурами. Пока ученые не считают находку серьезной угрозой для сельского хозяйства, поскольку речь идет о единичных экземплярах. Россияне чаще всего хотят провести бархатный сезон в Турции, Белоруссии, Узбекистане, Таиланде и Армении. Таковы данные исследования сервиса бронирования гостиниц «Отелло». Отмечается также, что в прошлом году в первую пятерку вместо Таиланда и Армении входили Казахстан и Грузия. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Утром местами туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем около 25 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: Впереди Джей, Даша Макарова.
1: Лето на исходе – это отличная мотивация, на мой взгляд, чтобы воспользоваться последними деньками и насладиться летом как следует. Психологи рекомендуют в зеленых зонах находиться по 20 минут 3 раза в неделю. И тогда, говорят, никаких стрессов, никаких тревог. Сегодняшний вечер как раз может стать таким. Погода изумительная, но, на мой взгляд, плюс 17 градусов. Ну, курточку накиньте, и можно гулять, потому что солнечно, ну, по крайней мере, здесь, возле студии «Радио Юнитон», дождя не обещают. Ну и далее, конечно, в нашем эфире делать все это под музыку, далее, потому что в нашем эфире будут игры, по крайней мере, в этом часе целых две. Игра-урок музыки вот-вот начнется, успевайте. Далее, примерно в середине часа, проект под названием «Играй по правилам». Обо всем расскажу подробнее далее, а пока наслаждаемся музыкой. И, конечно, можно начинать звонить 209-0507.
0: Вы слушаете «Радио Юнитон». В эфире диджей Даша Макарова.
2: Я очень обаятельная и привлекательная.
0: FM 107.
3: If you don't like something...

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Пришло время поиграть, пришло время узнать, хорошо ли вы знаете музыку, хорошо ли вы в ней разбираетесь. Ну и, конечно, пришло время раздать вам подарки. Два билета в центре развлечений «Аполло» и «Квантум» лежат прямо сейчас здесь и ждут своего победителя. Все, что вам нужно сделать, это позвонить 209-0507. В студии уже раздался звонок. Татьяна уже у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот у нас игра называется «Урок музыки». А вы давно в школе учились?
3: Ну, конечно, уже давно.
2: А на это 1 сентября вы кого-то собираете в школу?
3: Конечно, дочь.
2: Какой класс?
3: Восьмой класс.
2: А там в восьмом классе уроки музыки еще есть?
3: Конечно.
2: Ну, интересно. А дочь просит вас помочь с уроками?
3: Ну, только распечатать песенку.
2: А, то есть там...
3: На работе.
2: Все, понятно. Там все-таки есть какое-то домашнее задание. У нас, к счастью, наверное, нет. Но ваша задача прямо сейчас определить, правду мы говорим или вымысел. Вы готовы?
3: Хорошо, готова.
2: У нас есть задание. Оно сегодня касается Анны Плетневой. Это вокалистка группы «Винтаж». Слыхали о такой?
3: Угу. Да, слышала, вот. Конечно.
2: Здесь написано, что Анна Плетнева когда-то раньше пела в группе «Лицей». Правда это или вымысел? Татьяна, вы здесь?
3: Да, предполагаю.
2: Да или нет? Правда или вымысел?
3: Предполагаю, что да.
2: Я принимаю ваш ответ.
3: Да.
2: И он абсолютно правильный.
3: А, да?
2: В 1997 году Анна пришла в группу «Лицей» на место Елены Перовой и осталась солисткой группы до 2005 года. А дальше, как мы уже знаем, все закрутилось, завертелась такая музыкальная карьера. Вам, Татьяна, с удовольствием вручаю два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Развлекитесь там как следует. Ну и прямо сейчас что-нибудь такое от группы «Винтаж» все-таки хочется послушать.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
4: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
5: Прям 19 тысяч? Одному?
4: Да, одному, на дне рождения. 28 августа еще будут торт, фотограф, конкурсы.
5: «Квантум»!

0: слушайте в ближайшее время. На все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис Новосибирск, Седова, 158.
2: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
3: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная» 0+.
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»?
5: 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
8: Что в «Дота Пицце» есть, кроме пиццы?
9: «Дотстер» — сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбирайте классический «Дотстер» — острый, супер мясной или с ветчиной в «Дота Пицце». Легендарно.
10: Выбирайте лучшее. Выбирайте.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Пожарят усы, повтори.
2: Пожарят усы, повтори.
3: Омский бекон.
4: Вкус Сибири на каждом пикнике.
5: Сочные купаты и колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
6: Жить в своем ритме в «Марсель-2» – не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом «здесь и сейчас», ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
7: Застройщик ООО «СС Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Вот это да! Вот это выгода! Только 27 и 28 августа 2026 года в «Быстрономе» скидка 20% на лаваши и лепешки.
7: Подробности в магазинах «Быстроном».
8: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
9: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
10: В «Радиотехнике»!
9: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
11: На разгоне и виражах, в любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
12: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
13: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.

0: разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5:07 на радио «Юнитон».
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».

0: Погода на радио Юнитон.
1: А в нашем городе прямо сейчас плюс 17 градусов. У меня уже готов прогноз погоды на завтра, четверг, 27 августа. Все потому, что Западно-Сибирское метеоагентство его подготовило и сообщает нам о том, что в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не будет. Ветер будет дуть южный 3,8 метров в секунду. Утром вообще местами туман. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов. Завтра днем около 25 градусов тепла. Это приятно. Далее приятная музыка и проект под названием «Играй по правилам». Звоните 209-0507. Есть подарки для вас.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял. Ксенон Шоп 54.
4: Звони 247-81-82.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа 335 72 05.

0: на радио Юнитон проект «Играй по правилам». Генеральный партнер – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Чтобы поиграть по правилам, достаточно только лишь позвонить нам по номеру 209-0507 и играть по правилам. В эти самые минуты будет наша слушательница по имени Юлия. Юль, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А вы нам откуда звоните? Вы на работе или уже дома?
2: Дома.
1: Отлично, рабочий день закончился.
2: Ну, можно и так сказать.
1: А скажите, 1 сентября у вас какие-то приготовления будут? Кого-то отправляете в школу?
2: Нет.
1: Вы такой человек, который 1 сентября отмечает, наверное, никак, и либо на работе.
2: Да, один из двух вариантов.
1: Для взрослых людей наша игра тоже. Вам предстоит отгадать, а в какой стране существует такая традиция школьная, о которой я сейчас скажу. Если правильно ответите, получите сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном». Задача — выбрать один правильный вариант из трех предложенных. Готовы?
2: Хорошо.
1: Мы тоже готовы, и сейчас отправляемся в страну, где дети идут в первый класс в 5 лет. Учебный год отмечают там традиционным приветствием коренного народа. То есть два факта, получается, идут в школу в 5 лет и отмечают День знаний традиционным приветствием коренного народа. Как отмечают, мы не знаем, но тем не менее, есть такое правило, такая традиция. В какой стране она существует? В Мексике, в Бразилии или в Новой Зеландии? Где можно приветствовать коренной народ?
2: Я думаю, в Новой Зеландии.
1: Прямо-таки уверены?
2: Нет.
1: Но ответ выбираете именно Новая Зеландия?
2: Прямо это, в ступор меня ввели.
1: Нет-нет, я просто всегда спрашиваю два раза, на всякий случай, чтобы услышали все те, кто только-только подключился. Просто еще раз повторите правильный ответ, и все.
2: Да, давайте, пусть будет Новая Зеландия.
1: Пусть будет Новая Зеландия. И это действительно правильный ответ. Да, там дети в первый класс идут в 5 лет, и учебный год отмечают традиционным приветствием коренного народа. Как вы будете отмечать свою победу, я не знаю, но в любом случае сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном» достается вам. Поздравляю!
0: Проект «Играй по правилам» на радио «Юнитон». Каждый будний день в 18.40 на 107 FM. Генеральный партнер — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 25 августа по 14 сентября 2026 года фарш индейки «Добрич» охлажденный по 299,90 за килограмм. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: GIGAS – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. GIGAS – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
5: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
7: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
8: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
10: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
2: «Додо». Кошка есть, а неприятного запаха нет. Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
11: Гипермаркет низких цен «Маяк». Йогурт питьевой 290 грамм 54,90. Сыр творожный воздушный 150 грамм 109,90. Сосиски сочный гриль «Папа может» за килограмм 329,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
12: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Так, похудеть бы. Готовить? Нет времени. Считать калории? Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
14: «Биби Фуд» – готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки, без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
15: ИП Северина Эльвира Тахировна, ОГРН 317-547-600-02-17-63.
16: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
15: Застройщик ООО «СЗ «Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
18: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
19: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
20: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
21: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
0: Держи дистанцию 3 секунды.
1: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 7 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Международный форум технологического развития «Технопром» открылся в Новосибирске. Для его участников и гостей до экспоцентра запустили дополнительный транспорт. Мероприятие завершится в ближайшую пятницу. В этом году тема форума – «Российская наука. Основа технологического лидерства». Еще 3 магистрали подключили к интеллектуальной транспортной системе в Новосибирске. Это Красный проспект, улицы Титова и Немировича Данченко. Интеллектуальное управление позволяет в реальном времени учитывать дорожную ситуацию и автоматически регулировать режим работы светофоров. Это должно уменьшить количество пробок и стабилизировать скорость движения. Теперь система действует на 10 городских улицах. Количество платных парковок в Новосибирске при действующем мэре увеличилось втрое, а бесплатный интервал стоянки вырос с 15 до 30 минут. Об этом рассказал сам Максим Кудрявцев. Кроме того, на парковках работают умные шлагбаумы и видеокамеры, которые автоматически отслеживают параметры. Градоначальник отметил этот факт, рассказывая о масштабах цифровизации городской среды. В Новосибирском парке «Арена» во второй раз за сезон зацвели яблони. Как отмечает НГС, соседство бутонов с созревшими плодами выглядит необычно. Специалисты говорят, что такая аномалия периодически встречается в качестве реакции растения на нестандартные изменения погоды. Также на процесс может повлиять избыток азотных удобрений или несвоевременная обрезка деревьев. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Утром местами туман. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем около 25 градусов выше нуля. На сегодня это все новости. До новых встреч.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Тебя как звать?
1: Мэрилин.
0: А это по-русски как?
1: Даша.
2: В эфире диджей Даша Макарова.
3: Если в 19 часов и почти 7 минут вы все еще на работе, даже немного устали, ловите мотивационную историю о том, как в Японии люди недавно вручную переместили 360-тонную башню замка. Представляете, они сдвинули ее больше, чем на 2 метра просто своими руками. В таком передвижении принимали участие 1800 человек. Это усилие носило еще и символический характер. Так в Японии сплотили сообщество, сплотили людей. Представляете, дали им замок передвинуть. Ну, мы тоже, знаете ли, работаем, не покладая рук. Далее в нашем эфире игра «Интересное кино». Будем вспоминать киношедевры, будем за это получать подарки, поэтому никуда не уходите, а лучше сделайте музыку громче для того, чтобы ничего не пропустить. Ну, и я, Даша Макарова, точно вам пропустить ничего не дам. Музыку ставлю, игры заряжены, много интересного. Еще целый час буду с вами. Всем большой привет.
2: Вы слушаете «Радио Юнитон». В эфире диджей Даша Макарова.
4: Комсомол, спортсмен, наконец-то просто красавец.

0: Интересное кино на радио Юнитон.
1: Генеральный партнер игры Пирс ТВ. Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
2: Наконец-то в нашем эфире игра, где можно и фильм какой-то вспомнить, сделать себе, знаете, такую заметку, что вечером посмотреть, еще подарок получить. Кстати, недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов разыгрываем прямо сейчас. Все, что вам нужно сделать, отгадать название фильма по короткому отрывку. Да все максимально просто. Куда направлять ответ, свои варианты в МАКС 8-983-510-107. Давайте не тянуть время, и прямо сейчас у меня уже есть задание. Слушаем внимательно.
3: И закажи столик для ланча.
4: Пустите сейчас, как обычно.
3: Сию минуту. Я видела с балкона Максима де Винтера.
4: Вот как.
3: Он до сих пор переживает бедняга.
2: Дам подсказку. Это ремейк одноименного фильма Хичкока 1940 года. То есть этот фильм вышел не так давно. Оригинальный можете посмотреть под режиссурой Хичкока 40-го года. Фильм про девушку, которая импульсивно выходит замуж за богатого английского аристократа, сталкивается с навязчивым культом покойной первой жены мужа. Да, вот так все в стиле Хичкока, хоть и переснято. То есть сейчас мы слушали не тот самый оригинальный фильм, отрывок не из оригинального фильма 1940 года, а такой уже более поздний выпуск 2000-х. Но, тем не менее, фильм просто изумительный. Что же это за фильм такой? Название, милости прошу, в МАКС.
0: 8-983-510-107.

0: Давайте подводить итоги игры «Интересное кино». Ваша задача была отгадать, как называется фильм, отрывок которого мы послушали. Давайте я все напомню.
1: И закажи столик для ланча.
2: Пустите сейчас, как обычно.
1: Сию минуту. Я видела с балкона Максима де Винтера.
2: Вот как
1: он до сих пор переживает, бедняга.
0: Я дала подсказку, что это ремейк одноименного фильма Хичкока 1940 года, и все, кто написали, наверняка смотрели этот фильм. Да, это фильм «Ребекка». Если соберетесь его смотреть заново или пересматривать, помните тот самый фильм, отрывок из которого мы послушали, он запрещен для детей. Ну а прямо сейчас узнаем, кто же заберет недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов. В Макс сообщение первой направила наша слушательница Галина. С ней мы обязательно свяжемся, расскажем, как забрать подарок. Ну а вы пока смотрите кино и участвуйте в играх Радио Юнитон.
3: Интересное кино получается.
4: Генеральный партнер игры Пирс ТВ. Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
5: Ты видела?
6: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
5: А она просто молчит.
6: Потом разворачивается.
5: И в этот момент...
7: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
5: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
8: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрители. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
9: ООО «Вестбайн-М». Сайт pirs.tv. Украин 102 540 19 24 789.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-02-35-05.
2: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
4: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
5: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
7: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человек. Лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
8: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
9: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
10: «Додо».
11: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
13: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
14: Что в «Додо Пицце» есть, кроме пиццы?
9: «Додстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно!
10: «Додо».
15: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
16: Пожарят кусы, повтори.
17: Пожарят кусы, повтори.
18: Омский бекон.
19: Вкус Сибири на каждом пикнике.
20: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля.

0: фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: расчетку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: Погода на радио Юнитон.
1: В нашем городе плюс 16 градусов, и прямо сейчас прогноз погоды на четверг, 27 августа. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в городе не будет осадков, но утром местами туман. По приметам, кстати, чем больше тумана, тем теплее будет день. Ветер завтра будет дуть южный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, завтра днем около 25 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Вот говорят, среда пришла, неделя прошла. Но, знаете, этим вечером мы строим планы уже на выходные, потому что суббота у нас, у команды «Радио Юнитон», рабочий, особенно утреннего шоу «Пуш», потому что ребята отмечают свое десятилетие и отмечать будут не в нашей уютной студии, а проведут эфир на площади Ленина у кинотеатра «Победа» на Ленина 7. Вы только представьте себе, в субботу, 29 августа, с 13 до 17 часов, выездная студия утреннего шоу «Пуш», где каждый желающий может подойти, посмотреть, послушать, сфотографироваться и, кстати, принять участие еще и в различных играх и интерактивах, которые будут не только для тех, кто слушает радио, но и для тех, кто придет посмотреть. Поэтому перед кинотеатром «Победа» 29 августа мы все с вами встречаемся. Кстати, это день рождения Артема Фадеева.
1: Шоу «Пуш» отмечает день рождения в центре города. 29 августа Юлия Бородина и Артем Фадеев проведут праздничный эфир прямо у кинотеатра «Победа». Настоящая выездная студия, огромное количество подарков, долгожданное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на Ленина 7. Это событие запомнится надолго.

0: Реклама. На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Опять нет места?
3: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.

0: sip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только 27 и 28 августа 2026 года в Быстрономе скидка 30% на рулеты, кексы, печенье, вафли, зефир, мармелад.
3: Подробности в магазинах Быстроном.
2: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
4: Что изменилось после лечения?
5: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
6: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Поработать? Навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
8: Додо.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
11: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
15: Застройщик ПО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
17: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
18: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: плачет от счастья, потому что у кого-то уже закончился рабочий день, рабочая смена. Это я про себя. В Голливуде сейчас только 6 утра. У них все только начинается, друзья. У нас далее, кстати, тоже начало танцев, потому что танцпол, то эстафетную палочку эфирную перехватывает у меня диджей Алексей Куприятцев. С удовольствием ее передаю. Всем остальным желаю приятного вечера. С вами была Даша Макарова. Услышимся. Пока. 8 вечера в нашем городе.
1: FM 107.

0: на 107FM. Реклама.
1: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
2: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
3: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-3636.
4: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
5: Додо.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
4: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
5: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Утром местами туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем около плюс 25.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Больше танцев. Больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: на 107 FM. Радио
1: Юнитон. Реклама. Xenon Shop 54. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82.
2: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
3: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
4: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
2: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас. Додо.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: тот самый звук, та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: «Вперед в СССР». 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти, без возрастных ограничений.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Утром местами туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12 градусов, днем около +25.

присылайте свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Мам, а мам?
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Реклама. Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
1: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Утром местами туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12 градусов, днем около +25.

0: Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
3: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
4: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
6: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

Новосибирске 23.00. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске без осадков. Утром местами туман. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12 градусов, днем около +25.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

радио нашего города. Радио «Юнитон».

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 4 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Радио Юнитон. Радио
1: Юнитон. Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: ритму.
1: Реклама. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
3: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Международный органный фестиваль представляет. Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
5: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
6: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
1: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Первое утреннее шоу врывается в ваше сознание и в эфир радио «Юнитон» уже четверг. Вот это мне нравится, Юлечка.
3: Вот это нормально, мы все ближе и ближе к десятилетию шоу «Пуш».
2: Да ладно, к десятилетию. Мне просто во вторник казалось, что уже суббота. А сейчас как-то осознание вернулось, что все-таки четверг. Все идет своим чередом. И действительно, мы продлевать будете, Юлечка?
3: Ну, конечно.
2: Мы продлеваем рабочую неделю, и шоу «Пуш» будет с вами еще и в субботу.
3: Но напоминаем о том, что в субботу мы с вами встречаемся у кинотеатра Театра Победа с 13 до 17 часов.
2: Но
3: выездная эфирная студия.
2: Мы там встречаемся, кофе попить, поболтать.
3: Не, можем и так, конечно.
2: Мы будем сидеть за пультом с микрофонами, и эфир будет идти оттуда, как у нас говорят на районе, а вы можете это увидеть и еще и ворваться в наш прямой эфир.
3: Все подробности слушайте в нашем эфире, в наших социальных сетях. Ну, а что касается дня сегодняшнего, то вполне себе неплохой четверг, прохладный.
2: Вообще отлично.
3: Мерзлый, я бы даже его так назвала.
2: Нет, сегодня 13 градусов.
3: Да, холодно
2: было. Эти дни было 12, но было как-то теплее.
3: Да.
2: Сегодня печечка в автомобиле,
3: да,
2: в ноги пошла.
3: Именно так, именно так. Я не знаю, почему, но сегодня по ощущениям как будто холоднее, чем в предыдущие дни. Поэтому согреваемся.
2: Рассказывайте о своих ощущениях.
3: Кондиционеры на тепло.
2: Там
3: все
2: как получится. Ну и ручки разомните, возьмите смартфончики, напишите нам в Макс и Телеграм, как вы встречаете это утро, какая информация должна передана быть вселенной с помощью нашего эфира. Номер для связи, напомним.
3: 8-983-510-107, Макс, Телеграм, СМС. Всем желаем доброго утра, прекрасного, замечательного. Одевайтесь теплее, голову держите в тепле, ноги в тепле, руки в тепле. Все.
2: Нет, там же наоборот. Ноги в тепле, голову в холоде.
3: У меня все надо в тепле держать.
2: Пошел.
3: Я в том возрасте, когда
2: Юлю,
3: мне надо все согревать.
2: Выключайте камеры, врубайте музыку на полную. Просыпайзер готов. Четверг сегодня, 27 августа.
0: Просыпайзер в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.

0: Здравствуйте, еще раз доброе утро. Пуш в эфире, четверг пришел.
1: Ну, четверг, кстати, неплохой денек. На самом деле, мы уже в преддверии выходных, и не только потому, что шоу Пуш будет отмечать десятилетие, о котором мы постоянно вам напоминаем.
0: Трендим.
1: Но еще и потому, что выходные, ребятушки, выходные последние
0: летние календарные.
1: А это говорит о том, что вторник, да, следующий, 1 сентября.
0: Да? Ты на больное, 31
1: это понедельник, соответственно, 1
0: на больное родителям и школьникам.
1: Ну ладно, чуть-чуть осталось. Ну это же еще мы отдыхаем, подождите, я знаю.
0: Самая приятная информация, хочешь из школьного чата, который я увидел на днях? Расписание каникул на весь год.
1: Ну, это же как мы составляем расписание отпуска на год вперед, а у детей, пожалуйста, это каникулы.
0: Сразу, чтобы не спрашивали, чтобы когда, а нате вам, получите.
1: Я знаю одну чудесную учительницу молодую, которая так сильно хотела уже выйти на работу, наверное, что она вышла на 2 дня раньше и выяснила это, когда 2 дня уже отработала, и потом поняла, что...
0: Могла бы еще 2 дня
1: отдохнуть. А зачем я приходила на работу?
0: Когда у меня 56 дней отпуска.
1: Когда у меня, вот, грубо говоря, я должна только с 27-го была выйти.
0: Ну и правильно, так постепенно. Я же говорю, после отпуска надо выходить на работу постепенно.